Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси облачно с прояснениями, местами по стране кратковременные дожди и грозы. Ветер из западной четверти умеренный до порывистого. В Гродно, Витебске и Минске 21-23 со знаком плюс, в Могилеве и Бресте 23-25. В Гомеле теплее всего 27-29 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус FM, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM.
1: Тук-тук-тук. Это пробудители.
0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: Топ-3 нашего чарта в прошлый раз замыкали Бибер Экс и Фейтлесс «New Religion». На второй строчке располагались Тейм Импала и Дженни «Дракула». Ну а золото в прошлый раз досталось Алексу Уоррену «Fever Dream». Кто окажется на нашем музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебе.
0: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье 16:00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by. Radius FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси облачно с прояснениями, местами по стране кратковременные дожди и грозы. Ветер из западной четверти умеренный до порывистого. В Гродно, Витебске и Минске 21-23 со знаком плюс, в Могилеве и Бресте 23-25. В Гомеле теплее всего 27-29 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус FM, далее в эфире только топовая музыка.
0: Radius FM. Волна топовой музыки.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out,

Пройди музыкальный тест и выиграй аэрогриль. Заходи на radiusfm.by. Оценивай хиты, заверши тест, и ты в игре. Не упусти свой шанс на Радиус

Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус ФМ» – заряжающие треки. «Радиус ФМ» – модная музыка. «Радиус ФМ» – горячие новинки. «Радиус ФМ» – музыка днем и ночью. «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси облачно с прояснениями, местами по стране кратковременные дожди и грозы. Ветер из западной четверти умеренный до порывистого. В Гродно, Витебске и Минске 21-23 со знаком плюс, в Могилеве и Бресте 23-25. В Гомеле теплее всего 27-29 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус FM, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM.
1: Но мне все равно, где ты, с кем. Не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
5: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется электрогазосварщик 5-го разряда, требования опыт работы в электрогазосварке от 3 лет, навыки работы с технической документацией, знание технологий сварки металлов, умение работать в команде, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-61. 70.
6: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу, защитите себя от трагедии.
7: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
0: Реклама.

Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

вашем дымоходе нет тяги, домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме, Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы, не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные картины.

0: Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.
1: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер. Требования – высшее техническое образование, владение ПК Word Excel, опыт работы в эксплуатации инженерных систем приветствуется. Знание ТКП в области систем теплоснабжения, умение читать проектную документацию. Пятидневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
2: Реклама. Радиус FM.

0: Беларуси 7 часов утра. В радиусе новостей.
1: Доброе утро. В студии Полина Тарасевич. Я расскажу, когда в Беларусь придет прохлада и какие фестивали радовали белорусов в эти выходные. Правительство предложило изменить подход к выплатам по уходу за ребенком до 3 лет. Сейчас это фиксированная сумма, но далее она будет зависеть от заработка родителя до выхода в декрет. Цель – снизить опасения женщин о падении доходов. На совещании у президента эта идея нашла одобрение, и законопроект будет готов к осени. Вместе с единовременными выплатами при рождении будут рассчитывать и индивидуальное пособие. Еще сегодня в нашей стране сохранится по-настоящему летняя погода, но вот уже завтра ситуация изменится. С Карпат начнет смещаться циклон. Вместе с собой он принесет прохладу, дожди и грозы. Будьте готовы к переменам. В выходные прошли 2 ярких фестиваля. Зов Полесья в Лесковичах собрал 50 тысяч гостей. 15 площадок, колоритный полесский говор, конкурсы для детей. А вот в Свислочи прошел фестиваль «Батькова булка». Испекли 150-килограммовый каравай. На него, кстати, ушло более 200 килограммов муки и 35 килограммов сахара. Также в рамках фестиваля прошли трактор-шоу, мастер-классы и конкурсы. Эстония лидирует по старению населения в Европе. Почти 30% жителей пенсионеры, рождаемость упала до критического уровня. Каждый 4-й пожилой эстонец вынужден продолжать работать, и это самый высокий показатель в ЕС. Нагрузка на медицинную соцсферу растет, рынок труда испытывает нехватку молодых кадров. Дисней выпустит интерактивную версию «Люксо-младшего». Это та самая прыгающая лампа, которая стала символом студии Pixar. Релиз приурочен к 40-летию компании. Модель реагирует на звук и движение, двигает корпусом и издает звуки, но не светит. В комплекте также идут 4 батарейки. И это все новости. О погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси облачно с прояснениями, местами по стране кратковременные дожди и грозы. Ветер западной четверти умеренный до порывистого. В Гродно, Витебске и Минске 21-23, со знаком плюс, в Могилеве и Бресте 23-25. В Гомеле 27-29 выше нуля. В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Вот это поворот!
1: С чего же ссора началась? Сын такой говорит: мам, помоги, пожалуйста, с деньгами. Мне не хватает на арендную плату за жилье.
2: Так.
1: Но мама, видимо, сказала нет. Ну и сына это очень сильно взбесило. Да взбесило так, что он сел за руль своей тачки и въехал прямо в бассейн. Да, ну и
2: скорее
1: утопил,
2: всего,
1: естественно, свою машину.
2: За руль не своей тачки, а маминой.
1: Ну, кстати, вот история умалчивает, но вполне возможно, потому что если за руль своей тачки, это же еще более странно, учитывая то, что у него и так не было денег. Ну, непонятно, кому он хотел насолить, потому что, ну, насолил он только себе, потому что машина промокла. Еще и, видимо, от владельцев бассейна будут какие-то претензии к этому человеку. Ну и травмы-то он даже получил, да такие, что был доставлен в больницу.
3: Сыночка, корзиночка, бедный, да, вот разнервничался, и вот так получилось.
2: Бусинка. Ну, собственно, после этого он еще какое-то время поживет с мамой, я так понимаю, что
1: деньги... Да, и арендная плата уже не нужна.
2: Да-да-да, денежка на аренду не нужна. Лет 10, я думаю, пока он не возместит ущерб, ведь просто так въехать в бассейн, ничего не разломав, тоже нельзя. Машину нужно будет чинить. А мне кажется, в один момент он просто слишком буквально воспринял слова мамы: да ломай все, мы же богатые. Давай, сын.
3: Точно.
0: Шоу «Пробудители» на Радио ФМ. Ты на волне топовой музыки. Радиус FM.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Нейростендап.
1: На выходных собирались родственники тестя моего любимого, а там семья огромная, чтобы было понятно, 6 человек в этой семье. Понятно, не все могли собраться по понятной причине, но я вот, знаешь, за ними наблюдал, там же и девчонки, и мальчишки, все. И вот нашел отличительную особенность семьи, в которой было, ну вот, 6 детей. Никто из них не просыпается позже, там, 6 утра. Никто из них. Ну, потому что я так понимаю, что в большой семье тот, кто разоспался чуть попозже, он как минимум остался без одежды, потом без завтрака, ну и прочее, прочее, прочее. Поэтому нужно было вставать пораньше. Вот это то, что, ну, помимо там трудолюбия, какой-то силы, знаешь, такой физической, я вот у этой семьи обнаружил. Потрясающее свойство.
2: Вот про большие семьи, на самом деле, можно говорить много и часто. Давай послушаем искусственный интеллект, что он скажет.
3: Человека, который вырос в большой семье, можно узнать сразу. У него навыки выживания прокачаны лучше, чем у некоторых спецназовцев. Во-первых, он ест очень быстро, потому что в большой семье правило простое. Задумался, остался без котлеты. Пока другие не могут уснуть из-за телевизора у соседей, он спокойно спит под детский плач, ремонт и семейный совет на кухне. Есть еще привычка подписывать свои вещи, потому что дома все общее. Оставил шоколадку без имени, автоматически подарил ее родственникам. Отдельный уровень – умение занимать ванную за рекордные сроки. В большой семье душ – это не место для размышлений. Это соревнование на время. И вот вырастает человек, живет один, холодильник полностью его, ванная свободна. А он все равно ест за 7 минут и прячет печенье в секретное место. Потому что детство в большой семье не проходит. Оно просто становится набором полезных привычек для взрослой жизни.
2: Ну, или если сказать коротко, в большой семье клювом точно не щелкают.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама. Все для школы в буквоежка. Собери ребенка в школу за 15 минут. Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Пока ты спал.
1: Магазины IKEA устроены так, что, так как это мебельный магазин, там есть прям самые настоящие обустроенные комнаты. Ну, так покупателям проще узнать, как будет смотреться мебель в том или ином виде. Бабушка из Сингапура об этом немножко не подумала. Она говорит, я вижу стол, у меня есть еда, никаких препятствий между мной и едой и внуком голодным быть не должно. Ну, в общем, через парочку секунд на икеевском столе, да, они же обычно еще сервированы, появился контейнер, бутылочка, сидящий внук. Ну, естественно, потом приступили к приему пищи. После того, как она получила замечание от окружающих, она как бы говорила, слушайте, ну это же всего лишь ребенок, ну он же всего лишь голоден. Но представителям IKEA это тоже не понравилось. Они говорят, ну в целом мы, конечно, не одобряем подобное поведение, все-таки это немножко негигиенично.
2: А я вот, знаешь, на стороне бабушки, на самом деле, потому что все эти шоурумы в магазинах, ну они безликие, холодные, они даже если симпатичные, то есть мебель красивая, но все равно во всем этом нет души, понимаешь? То есть все это просто стоит, но никак не используется. А тут тебе настоящая такая инсталляция семейного счастья. Я как-то давно читал небольшое исследование. Суть этого исследования была в том, что квартиры сдавались в аренду чаще, если на фотографиях на диванах, вот в интерьере этих квартир, лежали корги. То есть вот одна и та же квартира без корги будет сдаваться там, например, месяц, ну, то есть поиск нового жильца. А там, где есть корги, за неделю как горячий пирожок. Поэтому я не удивлюсь, что в этот день, когда бабуленька кормила внучка, на самом деле в IKEA поднялись продажи.
1: Sold out. Да.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Радиус FM.

0: пробки.
1: Доброе утро, в студии Полина Тарасевич. На часах 7:33 и самое время обсудить дорожную обстановку в Минске. Итак, по данным Яндекс.Кар, дороги в столице в целом свободны, пробки оценивают всего в 2 балла. Затруднено движение по улицам Максима Горецкого и Лобанка, от улицы Янковского до Притыцкого, время проезда 10 минут, а также по улице Одинцова, от улицы Скрипникова до Якубовского, время проезда здесь 6 минут. Такова дорожная обстановка, прогноз погоды далее.
0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси облачно с прояснениями, местами по стране кратковременные дожди и грозы. Ветер западной четверти умеренный до порывистого. В Гродно, Витебске и Минске 21-23, со знаком плюс, в Могилеве и Бресте 23-25. В Гомеле 27-29 выше нуля. В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты. Для слушателей старше 16 лет. Смотри, что нашел.
1: У некоторых людей есть синдром понедельника.
2: Так.
1: И, ну, то есть, когда, получается, ты думаешь о понедельнике, думаешь, работа. И он может быть связан не только с усталостью после выходных. Ну, то есть, на выходных было хорошо, возможно, было слишком хорошо, да, дожить бы дойти до этого понедельника. Но он может быть связан с эмоциональным или профессиональным выгоранием.
2: Так.
1: Вот причины этого состояния бывают очень неприятными. Они бывают физиологическими, и они могут быть психологическими. В первом случае речь идет о твоем сбитом режиме сна, попытках отоспаться за выходные за весь недосып на неделю. А вот о психологических причинах – это недовольство работой, конфликты в коллективе, низкая твоя мотивация или перегрузка, излишняя перегрузка задачами. Если мысли о работе у вас регулярно вызывают тревогу, апатию, даже физически вам прям становится тошно, плохо, вот это как раз-таки тревожный сигнал, он говорит о выгораниях. Здесь либо ищем новое место работы, либо пересматриваем свое отношение к своим обязанностям, карьерным ценностям и рабочих процессах.
2: А я вот, ты знаешь, читал другое исследование, кстати, очень непопулярное, с непопулярным мнением, потому что сейчас мы живем несколько в другом мире. И вот там, в этом исследовании говорится о том, что работа, вот что она может приносить удовольствие, чувство эйфории там и все прочее, вот это миф, навязанный, ну, нам откуда-то, да, где-то там сверху. Работа для того, чтобы заработать денежек, чтобы потом баловать себя разными приятностями, которые уже, в свою очередь, будут приносить удовольствие и радость. То есть сама работа не обязательно должна приносить удовольствие и радость, сама работа не должна приносить эйфорию. Понятное дело, что тебя ружьем надо выпихивать из дома на эту работу, здесь уже надо менять работу. Все остальное – миф, полная чушь.
3: И нам надо поменять ведущего, наверное.
2: Да.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама.
4: Меня зовут Сергей Михайлович. Я руководитель компании. Когда команда работает быстрее, быстрее движется и бизнес. Поэтому важно, чтобы сотрудники тратили время на выполнение задач, а не на поиск информации. С этим помогает ИИ-помощник «Нормативка Бай».
5: ИИ-помощник
6: «Нормативка Бай».
5: Быстро, четко, надежно.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет.
1: Улыбнула.
2: Как я пойму, что это вот именно моя женщина? Поверь, ты захочешь ее убить.
1: Тоже совет. Так, у меня такая, без обид, пожалуйста. В Молдавии за второго ребенка правительство выделяет мешок цемента, но потратить его можно только на образование.
3: Звонок. Мужчина берет трубку. Алло. Привет, милый, не узнал? Нет, а кто это? Света. Какая Света? Да уже практически никакая.
0: Шоу «Пробудители» на Радио ФМ. Реклама.
4: Мегахэнд! 22 августа открытие магазина «Мегахэнд» в Светлогорске. «Мегахэнд» – сеть магазинов одежды и обуви из Европы. Запоминайте адрес: улица Калинина, 6, ТЦ «Березки». Подробности на сайте megadefishand.by.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Беларуси 8 часов утра. В радиусе новостей.
1: Привет, я Полина Тарасевич, и в этом выпуске расскажу о первом в мире ИИ-сериале, а также об эксперименте в обучении восьмиклассников. Белорусские аграрии намолотили 8 миллионов 51 тысячу тонн зерна с учетом рапса. На данный момент убрано 90% площадей. Параллельно идет заготовка кормов, льна и подготовка почвы под озимый сев. По сбору лидирует Минская область, более 2 миллионов тонн. Далее идут Брестская и Гродненская области. В школах Беларуси запустят пилотный проект для восьмиклассников. Количество часов на изучение предметов увеличат до 7 в неделю. 2 дополнительных часа можно направить на один предмет или разделить на 2. Цель – помочь школьникам определиться с выбором для углубленного изучения в 10-11 классах. В проекте участвуют школы Минска и всех областей. В Несвежском замке открыли секретный маршрут. В юго-западный бастион можно попасть через подземный ход. Если отзывы туристов будут положительными, площадку оснастят интерактивом. К слову, популярность замка растет. В 2025 году его посетили 570 тысяч человек, а за 7 месяцев этого года уже более 370 тысяч. Для восстановления населения Украины каждой женщине нужно родить по 8 детей. Об этом говорят в Киевском перинатальном центре. Очевидно, что это невозможно. Отмечу, в начале 2000-х в Киеве рождалось до 33 тысяч детей в год. Сейчас около 20 тысяч. Смертность втрое превышает рождаемость. Население ежегодно сокращается на 800 тысяч человек. В Турции выпустили первый ИИ-сериал «Стены замка». Он состоит из 2 эпизодов по 15 минут, а сюжет крутится вокруг крепости Аламут. Использовали ChatGPT, Midjourney, Runway и собственную систему AIDNA, обученную на лицензионном контенте. Актерская игра, дубляж и эскизы человеческие. ИИ применяли на этапе обработки. Проект разрабатывался около года. И последнее. На Радиус FM последние дни музыкального теста. На кону современный аэрогриль, и победителя мы узнаем уже в четверг, 20 августа. Успей зайти на radiusfm.by, оцени фрагменты песен и обязательно заверши тест до конца, чтобы оказаться в списках участников. Формируй эфир и лови удачу на radiusfm.by. И это пока все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси облачно с прояснениями, местами по стране кратковременные дожди и грозы. Ветер западной четверти умеренный до порывистого. В Гродно, Витебске и Минске 21-23, со знаком плюс, в Могилеве и Бресте 23-25. В Гомеле 27-29 выше нуля. В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Вот это поворот!
1: Зоопарк опубликовал вакансию на должность человека-медведя.
2: Очень хорошо.
1: Сотрудника ищет зоопарк Лохэ в провинции Хэнань. Чтобы вы понимали, заработная плата, да, составит на наши деньги примерно 50 тысяч белорусских рублей.
3: Куда
1: это
3: выезжать?
1: Годовой оклад.
2: Подожди.
1: Самое сейчас. Сладкое условие.
2: Да.
1: Ты должен будешь весь день ходить в костюме медведя.
2: Хорошо.
1: У тебя будет всего лишь 4 выходных в месяц.
2: Самки медведя или самца? Это
1: не указано, не указано. Ну, кстати, внутренностями медведя. Может быть, как и мужчина, так и женщина. Главное, чтобы тебе было старше
2: 18. К тому, как бы неприятность не подкралась сзади. Я вот про это.
1: Ну, это еще не самое сладкое. Ты обязан принимать угощение от туристов. Ну, с радостью, да. Ну, говорят, слушайте, работа кайф. Можно валяться, прыгать, танцевать, ловить рыбу. Ну, потому что чем нелепее и абсурднее твое поведение, тем популярнее ты будешь. Если ты наберешь популярность в социальных сетях, твою зарплату даже поднимут.
3: Куда ехать, ребята?
1: Да, да, вот профессия и там вызвала ажиотаж. За несколько дней поступило более 100 откликов. К сожалению, штат уже набрали.
2: Ну, знаете, человек может все еще не справиться с работой, и вакансия освободится.
1: Выгорит все-таки.
2: Да, да. Я никогда не забуду, как я еще, будучи студентом, кажется, первого курса подрабатывал ростовой куклой совы. Ну, как ростовой? Естественно, костюма моего размера, моего роста не было, поэтому у совы проглядывались где-то такие, знаешь, волосатые ноги, джунглики. Но я навсегда запомнил, какой уровень свободы дарит себе ростовой костюм, вот эта ростовая кукла. Ты можешь вести себя как хочешь, ну, в рамках уголовного кодекса, понятно, и все тобой восхищаются. Понимаешь, это как стать ребенком еще раз. Сейчас же ведь тебя никто не похвалит, если ты хорошо покушал или станцевал танец на улице. Тебя скорее в опорку отвезут, да, если ты это сделаешь. А в ростовом костюме можно. Кайф.
3: Ребят, я только сейчас понял, что я делаю все то же самое, только без костюма медведя.
2: Молодец.
3: Диминус.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Радиус FM. Радиус FM.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Нейростендап.
1: И знаешь, вот сколько раз зарекался не быть как родители, не говорить те фразы, которые говорили родители, но дочка, что мне надеть на улицу? Я говорю, ну, что-нибудь полегче, жарко на улице, там против. Да там все ребята в байке и в штанах, значит, больших. И я, знаешь, сам про себя вроде до трех досчитал, говорю, а если они все с крыши прыгнут, ты тоже прыгнешь. И понимаешь, что вот ровно в ту самую секунду, я сам, мне самому не нравится, я сам хотел таким не быть. Но вот ровно в ту же секунду ты просто, тебе все гайки срывает, и ты такой, а если они прыгнут, тоже прыгнешь. Давай, бей, мы же богатые.
2: Да, и вот понеслась. Вот это,
3: да, а история. Вот эти, катись колбаской, привет, медведь. Вот эта вот вся история, вот кошерная, не коснулась еще тебя?
1: Я креветку. Коснулась.
2: Признавайся, ты говорил хоть раз сразу, вот тебе бабушка и Юрий в день.
1: А, нет, вот это нет.
2: Рано, Вась, еще лет 15.
1: Это еще не тот век. Да.
3: Нет, у тебя еще и волосы даже есть для такой фразы. Нормально.
2: И фраза. Зубы.
3: Да. И скажи, пожалуйста, какие фразы моментально палят возраст человека?
4: Возраст человека иногда выдают не морщины и не паспорт, а одна случайная фраза. Например, а раньше было лучше. Все. После этого человеку автоматически выдают дачу и пакет с пакетами. Есть еще опасная фраза. Какая ужасная песня играет. Одни тыц-тыц. Отдельный уровень, я это помню по кассетам. Многих выдают фразы. Зачем мне обновлять телефон, этот еще работает. Или надень панамку, на улице плюс 18. Есть еще страшное. Сегодня никуда не хочется идти. Когда-то пятница означала приключение. Теперь удобный штаны и выключенный звук телефона. Самое смешное, возраст начинают выдавать жалобы на погоду. Человек смотрит в окно и говорит, давление скачет, хотя еще недавно обсуждал только свиданки. И вот в какой-то момент вместо вопроса, где вечеринка, появляется вопрос, а где хорошие скидки на сковородке? И тут становится понятно. Возраст — это когда фразы начинают стареть быстрее, чем человек.
1: Но самая вот эта страшная грань, точка невозврата, это когда свой пульт от телека ты положишь в пакет.
3: Я не понял, а где минусы скидок на эти сковородки?
1: Добро пожаловать в клуб.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама.
5: Не жди сезон. Купи дешевле. В «Автосеть» скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
6: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
7: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменные сети «Почастунок». Ашменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качество.
8: Горячее предложение в три цены по 18 августа. Акция 2 по цене 1 на товары для школы. Цветная бумага рубль 29 за 2 упаковки. Пластилин 3,90 за 2 упаковки. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300. Трицены.
9: Адшуйте смак жнівеньских спасов у Великом князстве Сула. Подробности на парк Сулабай.
10: 30 августа «Суперлото» разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через ЕРИП или у распространителей.
11: Мегахэнд! 22 августа открытие магазина «Мегахэнд» в Светлогорске. «Мегахэнд» – сеть магазинов одежды и обуви из Европы. Запоминайте адрес: улица Калинина, 6, ТЦ «Березки». Подробности на сайте megadefishand.by.

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Пока ты спал.
1: И мне кажется, страна должна знать героя, пусть не своего, но должна по имени, поэтому я попытаюсь это произнести. Даулат Гири Джи Махарадж. Вот так его... Ну, кстати, это не самое страшное.
2: Двоюродный брат мой Лепельский.
1: Да, что могло случиться. Он монах-аскет. Монах-аскет из Индии. Он не садился, не ложился, ну, в общем, не переводил себя ни в какое другое положение, кроме как стоя на ногах, уже 5 лет.
2: 5. Нормально.
1: И дело не в каком-то там суперклее, да, это не какая-то очередь за новым 19-м айфоном, который он там решил занять пораньше. Дело в том, что он дал вот такой обет. Обет, я имею в виду, в смысле, не поесть.
2: Обещание.
1: А сейчас для тебя, да. Mm-hmm. Спасибо. Простоять так 12 лет. 12 он должен простоять. Он еще даже половины не простоял. В интернете есть фотографии. И зачем они это делают? Ну, это хороший вопрос, зачем они это делают. Но они так очищаются, там преисполняются энергии. Вот идущего к реке знаешь? Mm-hmm. Знаешь. Вот то же самое, только тот шел, этот стоит. Я видел ноги. Его, в смысле.
2: Я вот сейчас на них смотрю. Это ужас.
1: Это просто кошмар. За ними ухаживают другие монахи-аскеты, там мажут их какими-то лечебными мазями, травушками и прочим. Ну, естественно, вся кровь...
2: Это
1: все
2: бесполезно. Все,
1: скорее всего, это бесполезно. Через 12 лет они ему просто, ну, как минимум, не понадобятся. А они так считают, что так они приблизятся к божеству. И мне кажется, угу, что если он простоит так 12 лет, к божеству он действительно, ну, станет чуточку ближе, чем если бы остался на земле.
2: Да. Через 12 лет он поставит эти ноги на полку рядом.
1: Это знаешь, когда спортсмен уходит из спорта и говорит, коньки на гвоздь повесил.
2: Да, я про это и говорю.
0: Шоу «Пробудители» на Радио ФМ. Радио ФМ. Волна топовой музыки. Наша.

0: пробки.
1: Всем привет! На часах 8:34. В студии Полина Тарасевича я готова поделиться с вами дорожной обстановкой в столице. Если верить Яндекс.Картам, то движение на дорогах Минска затруднено, пробки оценивают в 4 балла. Трудности с проездом по улице Ванеева от реки Свислыч до Партизанского проспекта, время проезда 15 минут, а также от Долгобродской улицы до Партизанского проспекта, время проезда 10 минут. Хорошей дороги, о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси облачно с прояснениями, местами по стране кратковременные дожди и грозы. Ветер западной четверти умеренный до порывистого. В Гродно, Витебске и Минске 21-23, со знаком плюс, в Могилеве и Бресте 23-25. В Гомеле 27-29 выше нуля. В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Смотри, что нашел.
1: Взрослому человеку для сохранения здоровья нужно уделять нагрузки не менее 20-25 минут каждый день.
2: Ой-ой-ой.
1: Ну, это же не так много, это же небольшие ежедневные физнагрузки. В общем, между прочим, существенно снижают риск развития хронических заболеваний.
2: Угу.
1: А если мышцы ваши уже в тонусе, вы уже как бы, да, сидите на 20-25 минутах, можно перейти на тренировочки по 40-60 минут в день. Это позволит поддерживать ваш мышечный каркас, ваше здоровье. Главное, не допускать застоев в организме и не проводить целые дни лежа на диване. Даже кратковременные прогулки на свежем воздухе, в таком случае, даже не 20-минутные, да, они все равно улучшат кровообращение, укрепят мышцы, кости, нормализуют обменные процессы, повысят уровень вашей энергии и даже снизит стресс.
2: Я вот думаю, что вторая часть этой новости явно не про нас, но это для тех, кто там все в тонусе уже, все там, мышцы можно на 40-60 переходить. Я за собой, знаешь, что наблюдал? Вот если мне приходится на какое-то время отдать жене машину, ну там ей нужнее, надо кататься куда-то, я начинаю двигаться там, либо это транспорт, либо еще что-то такое, я понимаю, что, ну, вес начинает уходить, да, как-то становится легче, а здесь здесь нужно знать меня. Я человек, который едет в магазин, который в 100 метрах от дома. Я еду на машине. Я выхожу во двор, сажусь в машину. Туда. Да, спасибо тебе большое. Я тоже очень рад тебя видеть. Поэтому движение это точно круто. Как говорил Овечкин, движение – жизнь.
3: 100%.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама.
4: Ощущать тяжесть ответственности – это нормально. Но тяжесть в ногах – нет.
5: Детролекс облегчает симптомы варикоза, отеки, боли и тяжесть в ногах.
4: Детролекс родом из Франции.
6: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Курс лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей младше 18 лет. Производитель Сергиерос, Россия.
7: Список в школу впечатляет. Вся зарплата улетает. Что же делать? Как нам быть? Ведь на все должно хватить.
8: Кредит «Наличная» от банка «Добробыт» – простое решение важных вопросов. Без справок и поручителей. Решение по заявке в течение часа. Теперь на все хватит для первоклассников и опытных школьников. Подробнее по телефону 532-3-1 и на сайте bankdobrobyt.by.
9: 30 августа Суперлото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через ЕРИП или у распространителей.
10: АМИ. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей.
11: АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.by.
12: Впереди хороший знак.
13: Подключайтесь на лайв, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LiveBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
14: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Улыбнула.
1: Сердцу не прикажешь. Я вас умоляю, можно подумать, вы попе большой командир.
2: Давай продолжим.
3: Ты знаешь, лучший путь к успеху — это постоянно заниматься тем, что любишь. Ну, я так сопьюсь, простите.
2: Зато успех. А от меня вот такая будет. Если приклеить дохлую осу на ладонь, можно ударить вашего начальника со всей силы по затылку и прикинуться, что вы его спасли. Лайфхак, не благодарите.
0: Шоу «Пробудители» на Радио ФМ. Реклама.
4: Новый день.
5: Новые нагрузки.
4: Новые силы. Мельдони ЛФ 250 миллиграмм повышает работоспособность при физических и психоэмоциональных перегрузках. Мельдони ЛФ 250 миллиграмм в составе комплексной терапии. Лекфарм. Качество. Доступно.
6: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет в период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм Беларусь».
7: Светофор.
8: Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает.

0: Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
1: Привет, в студии Полина Тарасевич, и я расскажу, когда Криштиану Роналду завершит карьеру и как воспользоваться услугой государственной няни в Беларуси. Сегодня по стране ожидаются грозы, потому МЧС предупреждает о факторах опасности. Возможны обрывы линий связи электропередач, отключение электроэнергии. Грозы могут спровоцировать лесные пожары и возгорания. Также повышен риск гибели людей на воде. Будьте осторожны. В Беларуси доступна услуга государственной няни, причем бесплатно. За первое полугодие ею воспользовались более 2000 родителей. Обратиться за помощью можно семьям с двойней, тройней, детьми-инвалидами. Достаточно лишь прийти в территориальный центр соцобслуживания с паспортом и свидетельством о рождении детей. В Беларуси престиж рабочих специальностей остается высоким. На 23 тысячи бюджетных мест в колледжах подано более 30 тысяч заявлений. В этом году мест стало больше на 1100, и все заполнены. Доля практики в учебных планах не менее 70%. Что немаловажно, учащиеся колледжи уже с первого курса могут понимать, где будут работать. Власти Молдовы не могут повысить зарплаты бюджетникам. Как отмечает президент страны, денег на это нет. При этом оппозиция требует ограничить бессмысленные расходы. 10 миллионов леев на военный парад, 1,5 миллиона на подогрев ступеней к парламенту, 1 миллион на банкет в Брюсселе. Ранее же разразился скандал с кузиной президента, которая получала 7 тысяч долларов в месяц и не появлялась на работе. Пятикратный обладатель золотого мяча Криштиану Роналду признался, что этот сезон может стать для него последним. Он хочет оставить наследие и больше времени уделять семье, путешествовать и веселиться. Отмечу, за свою карьеру футболист играл за Спортинг, Манчестер Юнайтед, Ювентус, Реал и Аль-Наср. Роналду считается лучшим бомбардиром в истории футбола. Он чемпион Европы и Лиги наций, пятикратный победитель Лиги чемпионов. И последнее. Добавь топовую музыку в свой дом, просто скажи «Алиса, включи Радиус FM». Слушай любимое радио на умной колонке абсолютно бесплатно и без всяких подписок. Это пока все новости, далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси облачно с прояснениями, местами по стране кратковременные дожди и грозы. Ветер западной четверти умеренный до порывистого. В Гродно, Витебске и Минске 21-23, со знаком плюс, в Могилеве и Бресте 23-25. В Гомеле 27-29 выше нуля. В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Улыбнула.
1: Зритель уходит со спектакля после первого действия. «Вы так рано уходите?» – спрашивает гардеробщица. Ну, насколько я понимаю, второе действие написано тем же автором.
2: Просто если нет, я, конечно, останусь, а так, скорее всего, нет. А у меня такая, смотри, немножко чуть-чуть черненькая, но надо. А в Саудовской Аравии задержали мужчину за кражу антисептика для рук. Теперь антисептик ему больше не нужен.
1: Милая, ты с лечебной целью бальзам пьешь? Нет, с развлекательной.
2: Неплохо.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша

0: когда рабочий день подходит к концу, включай «Автодрайв» на Радиус FM.
1: На Радиус FM.
0: Оля Венская приготовила для тебя топовую музыку, игры и необычные истории. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается в 17.00 с «Автодрайв».
1: «Автодрайв».
0: На Радиус FM. Радиус FM.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Вот это поворот!
1: Мужчина страдал от, бредового психического расстройства, в результате которого он почему-то начал думать, и он был уверен в этом, что сосед, живущий сверху, хочет его убить. 44-летний житель считал, что этот злодей постепенно умерщвляет его, воздействуя через потолок лазерными лучами и электричеством.
2: Наверное, смотрел РЕН-ТВ, да, в перемешку?
1: Да, возможно, в перемешку со «Звездными войнами». Да-да-да. Чтобы защититься от предполагаемой атаки, он поступил в соответствии со своим расстройством, то есть странно. Он положил древесный уголечек в металлическую кастрюлю, казалось бы, вроде начало как бы по правилам. Полил средством для розжига, поджег и поставил кастрюлю. Окну. Как это могло помочь против соседа, неизвестно, но добился того, что спалил квартиру.
3: Легенда.
1: Правда, поджигатель сам почему-то вызвал пожарных, побежал по соседям, предупреждая, что ребята, эвакуация, эвакуация, у нас пожар.
2: У нас тут лазеры, если что, если вы не знаете.
1: И еще и пожар.
2: А что, если лазер действительно был? Просто сосед так игрался со своим котиком, например. Или он репетитор, у него дома там доска, а лазер он использовал, как вот эту указку. Учитывая, что его признали полностью вменяемым, он попадет сейчас туда, где лазер его точно не достанет. Так что все хорошо.
3: Интересно.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама. Все для школы в буквоежка. Собери ребенка в школу за 15 минут.
4: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Колготки для девочек Конте за 16,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
5: Впереди хороший знак.
6: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайфбай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
0: Реклама.

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Нейростендап.
1: Я, знаете, ребят, что вспомнил? Я к третьему часу эфира вспомнил, что я так и привез с собой полный багажник мусора.
2: Да, хорош.
1: Который собрал для того, чтобы его выбросить.
2: Приятно.
1: А с мусором всегда интересно. Я не вожу по одному пакету. Они, знаешь, вот рядом с домом складываются. Их становится... Не, ну я не про этот мусор, который может стать фу. Строительный мусор, этикетки, упаковки, бутылки, вот это вот все. И вот пока их не станет 6-8 пакетов, ты их загружаешь в машину и, как сегодня, забываешь.
2: Эта штука на потом вот это.
1: Да-да-да, это мы оставили на потом.
3: Слушайте, а вы когда-нибудь носили обувь в ремонт? У вас возникали трудности с тем, чтобы ее забрать? Потому что вот они, допустим, пишут тебе, что там готово-готово, вот, заберите. Думаешь, завтра?
1: Да.
3: Послезавтра?
1: Да.
3: Мое максимальное завтра длилось полгода.
1: Ой-ой-ой. Ну, мне вот так надо, кстати, с Marketplace тоже забрать товары, а то они уедут обратно.
3: Последний день.
1: Да. Ну, не сегодня, но как бы уже скоро, поэтому еще можно отложить.
2: ВБшечка это кричит. Да. Кричит прям в миллиард сообщений в секунду. Забери! Да. А ты не забираешь. Да. На самом деле у людей очень много постоянных историй с откладыванием на потом. А вот что ИИ скажет по этому поводу?
4: Люди обожают откладывать дела на потом. Причем потом — это какое-то волшебное время, когда внезапно появятся силы, мотивация и желание жить. Например, многие годами собираются начать заниматься спортом. Кроссовки уже куплены, форма есть, приложение установлено. Осталось дождаться понедельника. Того самого, который не наступает с 2019 года. Есть еще разбор шкафа. Человек открывает дверцу, смотрит на этот текстильный оползень и говорит «не сегодня». Отдельный уровень — поход к врачу. Пока ничего не болит — некогда. Когда болит, уже страшно. Поэтому человек выбирает третий вариант – погуглить симптомы и немного понервничать. Есть еще мытье духовки. Люди относятся к этому так, будто речь идет не об уборке, а об археологической экспедиции. Проще купить новую форму для запекания, чем разобраться с тем, что происходит внутри. Самая смешная фраза – с нового месяца начну экономить. А потом наступает новый месяц, и первым делом покупается что-то совершенно ненужное. Потому что люди откладывают не дела. Они откладывают встречу с собой более организованным и взрослым. Но этот человек почему-то тоже все время переносит встречу.
2: Я не знаю, как он это делает, но все в такую точку.
0: Да. Шоу «Пробудители» на Радио ФМ. Радио ФМ. Наше

0: пробки.
1: Доброе утро. На часах 9:31. Я, Полина Тарасевич, расскажу о пробках в Минске. Их, кстати, оцениваю в 2 балла. Так, по данным Яндекс.Кар, дороги в столице в целом свободны. Небольшие затруднения лишь по улицам Кунцевщина, Лобанка и Максима Горецкого. От улицы Кунцевщина 32 до улицы Шаранговича время проезда 9 минут. Желаю хорошей дороги. О погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси облачно с прояснениями, местами по стране кратковременные дожди и грозы, ветер западной четверти умеренный до порывистого. В Гродно, Витебске и Минске 21-23, со знаком плюс, в Могилеве и Бресте 23-25, в Гомеле 27-29 выше нуля. В студии работала Полина Тарасевич, далее в эфире только топовая музыка.
0: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Пока ты спал.
1: Белорусский предприниматель выпустил приложение, которое называется «Кабинка», и оно находит общественные туалеты в Минске.
2: Как мило.
1: Да, а еще мило, что оно абсолютно бесплатное и доступное в мобильной веб-версиях. В общем, очень удобно. Какая была у этого всего предыстория? А предприниматель сам очень любит гулять. Он говорит: слушайте, я нахаживаю 20 тысяч шагов в день, пью кофе литрами, поэтому для меня эта проблема очень актуальна, потому что никто не знает, где я окажусь, но туалет рядом всегда нужен. Плюс его родители любят гулять в парке, но дальше они как бы не заходили, потому что они такие: слушай, ну вот, а куда мы пойдем, если вдруг что? Мы вот как бы, вот максимальная близость к дому. Приложение очень интересное. Ты можешь зайти туда и увидеть разные туалеты поблизости, увидеть фото, увидеть отзывы. Ну и самое интересное, что владельцы ресторанов и кафе могут тоже забить туда свой туалет и написать, типа: ребята, you're welcome.
3: Слушай, очень крутое приложение. На самом деле, я думаю, что даже страна должна знать своего героя, Евгений Шапошников, вроде как, если правильно произнес этот предприниматель. И вот есть нюанс. Уверен, что и есть те, кто, ну, не знаю, постесняется или не будут знать, что можно прийти в любой кафе, любой ресторан и как бы попросить. Это вполне твое законное право попросить туалет. Для этого не обязательно что-либо в этом ресторане заказывать. Но для кого-то может быть стеснительно. Но я бы хотел обратиться тогда к Евгению, попросить внедрить в это приложение еще и карту мусорных контейнеров. Потому что, гуляя в парке, например, с женой, мы столкнулись с проблемой. Ты допил водичку, тебе надо пройти еще километр до ближайшей урны. Ну, потому что, ну, как бы нет. Ну, ты либо вот так вот выбрасывай, а мы так не привыкли, и белорусы так не привыкли. Не любим мы так делать. Обертки, бумажки и прочее. Ну нету, хотя, казалось бы, парк то самое место, где все гуляют. С бутылочкой, с мороженкой, там еще с чем-то. И мусорок этих должно быть натыкано очень и очень много. Поэтому, Евгений, пожалуйста, там рядышком, да, кабинка, можно урночка. Хотя нет, это уже совсем другие услуги. Ну да ладно.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама.
4: Меня зовут Ольга Викторовна. Я специалист по кадрам. Когда сотрудник задает сложный вопрос, времени на долгий поиск нет. ИИ-помощник «Нормативка БАЙ» помогает быстро разобраться в ситуации и подсказывает, что делать дальше.
5: ИИ-помощник «Нормативка БАЙ». Быстро, четко, надежно.
0: Реклама. Радиус FM.

Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Смотри, что нашел.
1: Рекомендация от меня для любителей нишевого мультипликационного жанра. «Три богатыря», «Ни дня без подвига», «Три». Чтобы вы понимали, я так понимаю, было «Ни дня без подвига». Раз, два, и вот сейчас три.
2: Так.
1: Это несколько новых коротких историй. Покой трем богатырям только снится, да и некогда спать, потому что дело не в проворот. Для начала нужно вернуть князю волшебную ель, исполняющую желание. Снять с Юлии любовные чары бабьи-яги и поставить на место одного зазнавшегося пенька, который метит в главные фавориты князя. И вот так день и ночь без отдыха и сна несут они на своих плечах целый город. Причем в прямом смысле. Ну, главное, чтобы не уронили.
2: А у меня, знаешь, будет тогда такая очень коротенькая рекомендация, но мы наконец-то дождались. День разоблачения от Спилберга. Вот такое кино можно будет глянуть на выходных. Знаешь, за что я люблю вот такое, знаешь, может быть, странное местами, необычное кино? Описание всего два предложения. Человечество узнает о прибытии на Землю инопланетян, чье существование долгое время тщательно скрывалось.
1: И там еще на постере тоже нет никаких подробностей. Там просто глаз.
2: Да.
1: Космос и глаз.
2: Потрясающе. Но там написано Спилберг, из чего мы уже понимаем, что, скорее всего, обязательно нужно глянуть. День разоблачения.
3: Ладно, когда вы посмотрите все вот эти вот более-менее интересные экранизации, «История игрушек 5», мои хорошие. Да, ничего себе. Вуди, Джесси и Базз Лайтер сталкиваются с новой угрозой. Планшетом Лилипад, который стал любимой игрушкой 8-летней Бонни и занимает все больше ее времени. «История игрушек» — это всегда было 10 из 10, как бы. Я уверен, что и пятая часть не станет исключением.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
4: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Реклама. Радиус ФМ.

0: Беларуси 10 часов утра. В радиусе новостей.
1: В горах Кыргызстана с помощью беспилотников с высокой долей вероятности обнаружены тела двух белорусских альпинистов. Обломки снаряжения и сами тела зафиксированы в зоне выноса лавины на высоте около 5000 метров. Спасатели пока не могут добраться до места из-за экстремального рельефа и камнепадов. Операцию по эвакуации тел прорабатывают, точное опознание проведут после спуска в базовый лагерь. Сегодня на базе БГУ пройдет централизованный экзамен для выпускников, которые не сдали ЦЭ в основные и резервные дни. Экзамен по профильным предметам начнется через час. 19 августа можно будет сдать русский и белорусский языки. При себе стоит обязательно иметь паспорт, пропуск, черную ручку. Гаджеты и шпаргалки запрещены. Нехватка воды в Европе ударила по энергетике и транспорту. Так, в Румынии остановлены оба реактора Черноводской АЭС. Венгерская АЭС работает всего на 10% мощности из-за обмеления Дуная. В Германии стоимость перевозки топлива по Рейну выросла с 45 до 155 евро за тонну. Общий ущерб для стран ЕС оценивается в 180 миллиардов евро, что повлечет за собой падение ВВП. В Дубае запустили китайские беспилотные такси. Авто самостоятельно проезжают перекрестки и круговые развязки. Пока такие машины ездят лишь в районе Джумейра. К 2030 году власти планируют, что четверть всех поездок в городе будет на беспилотном транспорте. В Минске продолжается проект «Спорт для всех». В парках и скверах настольный теннис, бадминтон, гигантские шахматы, а также сайклинг, баре и аэро-йога в гамаках. Инвентарь выдают на месте. За каждую тренировку участникам начисляют 5 баллов. Если вы накопите 300, то можете побороться за автомобиль. Тренировки продолжатся до середины сентября. И последнее. Топовая музыка для отличного настроения, а новый аэрогриль для идеального ужина. Чтобы выиграть этот подарок, тебе нужно успеть пройти музыкальный тест до этого четверга, 20 августа. Заходи на сайт radiusfm.by и выбирай лучшие треки. Обязательно дойди до самого конца, чтобы стать участником розыгрыша. Слушай, оценивай и выигрывай на radiusfm.by. И это все новости. Далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси облачно с прояснениями, местами по стране кратковременные дожди и грозы. Ветер западной четверти умеренный до порывистого. В Гродно, Витебске и Минске 21-23, со знаком плюс, в Могилеве и Бресте 23-25. В Гомеле 27-29 выше нуля. В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: 10:30, понедельник, это всегда особый вид искусства, особенно когда пытаешься вспомнить, где у тебя рабочая кнопка и существовала ли жизнь до выходных. Да, мы врываемся в новую неделю под пробивной драйв Imagine Dragons и их мощнейший трек Natural. Ну что признавать, кто в эти выходные отжигал в парке Горького. Постепенно отходим от джазовой лихорадки, которая захлестнула Минск, меняем расслабленные ритмы на мощнейший поп-заряд и настраиваемся на рабочую неделю. Ну а чтобы понедельник не казался тебе каким-то суровым, держи анонс следующего крутейшего события. В финале этого месяца, 29 августа, Радиус FM будет звучать громче города. Мы выходим за пределы эфира, устраиваем жаркий open-air в самом сердце Минска на сцене у Дворца спорта. Что нас ждет? Ну, во-первых, самые топовые треки нашего эфира, зрелищная битва каверов, популярные диджеи, зажигательные MC и множество розыгрышей крутых призов. Приходи обязательно, обещаем, будет максимально жарко. Ну, а пока давай узнаем все про градусы и возможную жару за окном от наших синоптиков, после чего продолжим отрываться под наши топовые хиты.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM – о погоде.
0: Ну, что я тебе скажу, не то чтобы прям жаришка, но, в принципе, существовать можно. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси облачно с прояснениями, местами по стране кратковременные дожди и грозы. Тем временем в Гродно, Витебске и Минске сразу в трех регионах сегодня плюс 21, плюс 23. В Могилеве и Бресте передают 23, 25 тепла, ну а в Гомеле сегодня теплее всего плюс 27, плюс 29.
1: Реклама.
2: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и без лимита интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
4: Светофор. На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Набор для уборки Fast Buy за 9,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794.
1: Реклама. Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
5: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: 10.43, Маршмеллоу и братки, их трек «Феникс», название переводится как «Пенис», та самая мифическая птица, которая способна сгорать дотла и каждый раз восстанавливаться из пепла, еще более сильной и сияющей. И согласись, утро понедельника — это именно тот момент, когда абсолютно каждый из нас ощущает себя немного каким-то фениксом, пытающимся заново возродиться для новой рабочей недели. Чтобы этот процесс прошел максимально гладко и безболезненно, несколько есть приемов, как восстановиться из пепла в понедельник. Ну, первая техника, которая называется «Маленькие победы». Не пытайся в перерыве каждые 10 минут сдвинуть горы и закрыть все задачи недели. Начни с самого простого. Заправь кровать, налей любимый кофе или разбери рабочий стол. Мозг получит быстрый дофамин от выполненного дела и перестанет паниковать. Правило 10 минут. Есть еще одна такая загвоздка. Если задача кажется неподъемной и вызывает стресс, пообещай себе позаниматься ей ровно 10 минут. Если не пойдет, отложи. И в 90% случаев стоит только начать, как включается рабочий азарт. Ну и третье. Финальное правило. Запланируй награду на вечер. Наш мозг гораздо охотнее включается в работу, когда знает, что впереди его ждет что-то приятное. Поход в кино, вкусный ужин или встреча с друзьями. Обязательно встряхиваем крылья, обновляем настройки и смело врываемся в эту неделю. Ну а чтобы окончательно перезагрузиться, сделаем небольшую паузу на рекламный блок, после чего продолжим с Оффенбахом и его треком «Miles Away». Не переключайся.
1: Реклама. Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
2: Горячее предложение в три цены по 25 августа. Масло подсолнечное «Лея» 3,99 за 800 миллилитров. Кофе растворимый «Nescafe Gold» 12,79 за 95 грамм. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
1: Трицены. Реклама. Днем по будням на Радиус FM 10 топовых треков без рекламы и разговоров. Слушай лидеров мировых чартов в режиме нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Говорят, если в понедельник ты проснулся, легко встал, улыбнулся зеркалу и с радостью побежал на работу, проверь пульс, возможно, ты еще спишь. И на часах 11, это Радиус FM. Встречаем день вместе, с тобой Кирилл Громов. И если прямо сейчас немного как-то грустно, одиноко и от количества задач не получается даже сложить дважды два, не паникуй, у нас есть идеальное решение. Мы запускаем мощнейший коктейль из 10 топовых треков подряд без рекламы разговора. Послушаем с тобой трек We Pray от Coldplay, Seeds и Burna Boy. Слушаем. Также загадочный глубокий вайб трека Hollow от Evan. Ну и стильный качающий ритм Only You от Cap Sport и Shaus. Делай свой приемник громче и заряжайся бодростью на весь день. Ну а перед тем, как мы с головой уйдем в музыкальный марафон, короткая проверка реальности. Если все еще пытаешься понять, почему на календаре понедельник, а душа требует субботы, знай, ты не один, но с правильной музыкой даже начало недели заходит как по маслу. Прямо сейчас узнаем с тобой актуальные новости и продолжим наш музыкальный нон-стоп. Беларуси, 11 часов. Привет, ты на Радиус FM. Ну а все самые важные новости к этой минуте готова рассказать Полина Тарасевич. Полина, привет.
2: Привет, Кирилл. Расскажу, что обязательно нужно сделать перед походом за ягодами и что происходит в больницах Великобритании.
0: В Радиусе новостей.
2: В Грузии поезд на смерть сбил гражданина Беларуси. Трагедия произошла накануне в населенном пункте Чакви. Обстоятельства выясняются. Посольство Беларуси в Грузии уже связалось с родственниками и оказывает консульскую помощь. К слову, это вторая трагедия с белорусами в Грузии за неделю. 12 августа в аварии с микроавтобусом погибли 4 белоруса, 15 пострадали, включая 6 детей. У водителя не было прав на перевозку пассажиров. С началом грибного и ягодного сезона участились случаи пропажи людей в лесах. МВД напоминает, перед походом предупредите близких о маршруте, полностью зарядите телефон, возьмите еду, воду, лекарства и спички, одевайтесь ярко. Если заблудились, сохраняйте спокойствие, ищите линии электропередачи и дороги, двигайтесь на звук. С темнотой лучше остановиться и развести костер. Поиски ведут милиция, спасатели, кинологи и волонтеры. 17 по 24 августа госавтоинспекция проведет масштабное профилактическое мероприятие по всей Беларуси. Особое внимание уделят перевозке сыпучих грузов и сельхозпродукции. Инспекторы проверят крепление грузов, наличие защитных тентов и частоту проезжей части. К перевозке не допустят неисправный транспорт и машины без разрешения. Нарушителям грозят штрафы. Британское здравоохранение оказалось не готово к жаре. В больницах нет кондиционеров и систем вентиляции, а окна не открываются. Врачи и пациенты падают в обморок. Медики называют ситуацию ужасной и небезопасной. Инфраструктура не обновлялась десятилетиями, к жаре также не готовы ни транспорт, ни школы. Египетские археологи нашли 3 древние гробницы в оазисе Бахария. Первая – семейное захоронение из 5 человек с саркофагами и мумиями. Вторая – римского периода – оказалась пустой. В третьей нашли несколько саркофагов и уникальную крышку с рельефным изображением человеческого лица. Также обнаружены керамика, сосуды и фигурки. Раскопки продолжаются, ведь ученые надеются найти новые свидетельства истории. И последнее. На Радиус FM последние дни музыкального теста. На кону современный аэрогриль, и победителя мы узнаем уже в четверг, 20 августа. Успей зайти на radiusfm.by, оцени фрагменты песен и обязательно заверши тест до конца, чтобы оказаться в списках участников. Формируй эфир и лови удачу на radiusfm.by. И это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси облачно с прояснениями, местами по стране кратковременные дожди и грозы. Ветер западной четверти умеренный до порывистого. В Гродно, Витебске и Минске 21-23, со знаком плюс, в Могилеве и Бресте 23-25. В Гомеле 27-29 выше нуля. В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: 11.32, и жгучий трек от Ромпеса называется «Игнис», и тот смысл могут понять только медики, только те, кто усердно изучает латынь, потому что «Игнис» — это слово латинское, переводится оно как «огонь» или «пламя». И поют здесь, конечно, про ту самую пламенную, вспыхивающую страсть, которая сжигает все сомнения на своем пути. И надо сказать, что название «огонь» — это идеальная сила. Кстати, про огонь и про фантазию родителей, раз уж мы заговорили про редкие яркие имена, в ЗАГСах Беларуси поделились интересной статистикой. Наши земляки продолжают удивлять оригинальностью. В списке самых необычных мужских имен у нас появились слова «Космос», «Марс», «Орион» и даже «Добрыня». А среди девочек зарегистрированы «Маленькие весна», «Искра», «Кассиопея» и «Олимпиада». Так что если встретишь на улице маленького Марса или Искру, знай, это не псевдонимы, это наше новое подрастающее поколение с огнем в имени. Ну а чтобы погода за окном, кстати, была исключительно теплой и не посылала нам никаких стихийных капризов, давай узнаем, что приготовили синоптики, после чего продолжим с Алексом Уорреном и его треком «Ordinary».
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Ну и вот, как пишет сайт «Погода.бай», сегодня по Беларуси будет облачно с прояснениями, местами по стране кратковременные дожди и будут грозы. В Гродно, Витебске и Минске сразу в трех регионах сегодня плюс 21, плюс 23. В Могилеве и Бресте передают сегодня от 23 до 25 градусов. Ну а в Гомеле будет теплее всего, плюс 27, плюс 29.
1: Реклама.
2: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: Новый день.
4: Новые нагрузки.
3: Новые силы. Мельдони ЛФ 250 миллиграмм повышает работоспособность при физических и психоэмоциональных перегрузках. Мельдони ЛФ 250 миллиграмм в составе комплексной терапии. Лекфарм. Качество. Доступно.
5: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет в период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО Лекфарм Беларусь.
1: Реклама.
6: Начало 2000-х. Острый дефицит доступных квартир. На втором и третьем всебелорусских народных собраниях строительство жилья объявляют главным приоритетом. Сегодня Беларусь в лидерах СНГ по строительству жилья на душу населения. Сотни тысяч семей построили свои метры благодаря господдержке.
7: Стратегия, проверенная временем. 30 лет Всебелорусскому народному собранию.

Свежий трек на Радио СФМ. Медуза Хенри Кеммер. Don't Wanna Go Home.

0: Понедельник, наоборот, хочется домой как раз-таки, а тут поется на обратном, и название переводится как «Не хочу идти домой». Трек про тот самый разгар вечеринки, когда музыка качает, атмосфера зашкаливает, и ты умоляешь диджея не выключать звук, потому что уходить вообще не вариант. Но согласись, слушать слова «Я не хочу идти домой» в понедельник — это максимальная ирония. В понедельник у любого нормального человека ровно обратное состояние. Ты только пришел на работу, а мозг уже как в детском садике настаивает, чтобы тебя забрали поскорее родственники. И раз уж до вечера еще работать и работать, держи. Классный совет, как создать уютную домашнюю атмосферу прямо на рабочем месте. Ну, во-первых, любимая кружка. Забудь про офисный пластик. Принеси из дома ту самую большую уютную кружку, из которой кофе дома кажется в 100 раз вкуснее. Второе, тапочки или сменка. Если дресс-код позволяет, переобуйся в максимально мягкую и удобную обувь. Третье, тактильный уют. Накинь на спинку кресла мягкий плед или добавь небольшую подушку под спину. Ну и правильный аромат. Создай на рабочем месте. Поставь на стол маленький диффузор с запахом корицы, ванили или цитрусовых. Домашний ароматы идеально глушат суровый офисный прагматизм. Превращаем рабочее место в уютную крепость, настраиваемся на позитив и до конца этого часа ловим в своих динамиках Кунгса, The Apollos London и Mind Enterprise с треком Galaxy. И оставайся на волне топовой музыки.
1: Реклама.
2: Ощущать тяжесть ответственности — это нормально. Но тяжесть в ногах — нет.
3: Детролекс облегчает симптомы варикоза, отеки, боли и тяжесть в ногах.
2: Детролекс родом из Франции.
4: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Курс лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей младше 18 лет. Производитель Сервьерос, Россия.
5: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Пятновыводитель «Большая стирка» за 4,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.бай по телефону 8017-388-7794.

0: Оформляйте лизинг оборудования для перерабатывающих организаций в «Промагролизинг».
1: Реклама. Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ. Заряжающие треки. Радиус ФМ. Модная музыка. Радиус ФМ. Горячие новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жил-был Егор. В детстве он часто слышал от родителей строгие слова. Иногда его наказывали несправедливо, обвиняли, не разобравшись. Потом выяснялось, что он был не виноват. Но дома никто не говорил «прости, мы ошиблись». Наоборот, звучало что-то вроде «ладно, забыли». И Егор вырос с ощущением, что сильный человек никогда не признает своих ошибок.
3: Не понимаю, разве родители обязаны извиняться перед детьми? Они же воспитывают.
2: Именно поэтому и должны. Психологи говорят, признание своей ошибки не подрывает родительский авторитет. Наоборот, оно помогает ребенку чувствовать себя в безопасности и учит его самого брать ответственность за свои поступки. Ребенок видит, ошибаться может каждый. Главное – уметь это признать.
3: То есть слова «прости, я был неправ» не делают родителя слабым?
2: Совсем наоборот. Когда взрослый никогда не извиняется, ребенок может решить, что его чувства не имеют значения или что в отношениях всегда прав тот, кто сильнее. А ведь уважение строится совсем по-другому.
3: Получается, извинение – это не потеря авторитета, а пример честности.
2: Именно так. Конечно, речь не о том, чтобы просить прощения за каждое замечание. Но если взрослый действительно сорвался, накричал или ошибся в своих выводах, простое искреннее «прости» может сделать для отношений больше, чем десятки нравоучений.
3: То есть ребенку важно видеть не идеальных родителей, а настоящих.
2: Да, детям не нужны родители, которые никогда не ошибаются. Им нужны взрослые, рядом с которыми можно чувствовать себя услышанным. Потому что умение сказать «я был неправ» — это не признак слабости, это признак зрелости и, пожалуй, один из самых важных уроков, которые родители могут дать своим детям.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Вот если сегодня утром ты долго смотрел на будильник и пытался вспомнить, за какие такие помехи тебя разбудили так рано, расслабься. Во-первых, ты не один. Во-вторых, сегодня 17 августа отмечается совершенно официальный и неофициальный день любимого дивана. Да-да, у этого гениального предмета мебели сегодня праздник. И если твой диван прямо сейчас отчаянно скучает без тебя, пообещай ему верность. И на сегодняшний вечер, а пока заряжаемся мощным позитивом и, в принципе, музыкой, на ближайшие полчаса у нас все рассчитано. 10 топовых треков без рекламы разговора. Послушаем с тобой Time Won't Wait от Филатов и Кэрос. Также нас с тобой ждет залипательный и невероятно стильный ритм от Минелли. Ну и экспрессивный трек Let Me Die Джованни Ричи и Марка Дена. Делай звук погромче, настраивайся на легкую волну и лови кайф от каждого аккорда. Ну а перед тем, как мы погрузимся в этот музыкальный поток, время узнать самые актуальные новости. Беларуси полдень, привет, ты на Радиус FM. Ну а все самые важные актуальные новости к этому часу тебе готова рассказать Олеся Матусевич. Олеся, привет.
2: Привет. Сейчас расскажу о новом лекарстве от рака и о том, сколько платят за американского солдата в Иране.
0: В радиусе новостей.
2: Тела 4 граждан Беларуси, погибших 12 августа в ДТП в Грузии, доставили в Минск. Трагедия произошла, когда микроавтобус с белорусскими туристами сорвался в ущелье по дороге из горного поселка Гамисмта в город Азургети. В результате аварии 4 белорусов погибли, 15 человек получили травмы. Водитель транспортного средства выжил, однако грузинская прокуратура выяснила, что у него не было прав соответствующей категории. Возбуждено уголовное дело. На границе Беларуси с Польшей и Литвой образовались огромные очереди. В общей сложности они насчитывают 3400 легковых и грузовых автомобилей. Причиной заторов стала медленная работа сопредельной стороны, которая на выходные оформила лишь около четверти от нормы грузового транспорта. Наиболее напряженная ситуация на польском направлении, где въезда ждут более 2000 легковых машин. В этом году для поддержания цветущего облика столицы специалисты высадили более 1 000 000 растений. Вся эта масштабная работа охватывает свыше 38 парков, а также множество скверов и бульваров столицы. Часть рассады и кустарников выращивают на собственных тепличных комбинатах, а недостающий объем закупают в специализированных питомниках или схозах. Иран пообещал платить по 30 тысяч долларов за каждого убитого или взятого в плен американского солдата в случае вторжения США на территорию страны. Женщинам за это сулят двойную сумму. Дополнительно иранские власти намерены выкупать по двойной цене оружие, примененное против противника, чтобы сделать его музейными экспонатами. Заявления прозвучали после слов Дональда Трампа о планах сделать Ормузский пролив американским. Лекарство от рака существует. Ученые из России создали умную микрокапсулу, которая доставляет лекарство прямо в опухоль. Она защищает препарат от распада в организме и раскрывается только внутри пораженных тканей, постепенно впуская вещество в течение 48 часов. Под действием лазера лекарство начинает уничтожать раковые клетки, практически не повреждая здоровье. И последнее. Меняем твое музыкальное мнение на новый аэрогриль. Заходи на сайт radiusfm.by и проходи наш музыкальный тест. Слушай хиты, ставь оценки и, главное, пройди тест от начала и до конца. Если отвлекся и не доделал, самое время завершить. Ведь только полностью пройденный тест дает шанс на победу в розыгрыше. Итоги музыкального теста проводим уже в этот четверг, 20 августа. Это все новости. О погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси облачно с прояснениями. Местами по стране кратковременные дожди и грозы. Ветер западной четверти умеренный до порывистого. В Гродно, Витебске и Минске днем плюс 21-23, в Могилеве и Бресте днем 23-25 выше нуля, а в Гомеле днем 27-29. В студии работала Олеся Матусевич, служба новостей «Радиус FM». Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: 12 часов 32 минуты, только что с тобой послушали. Imagine Dragons, наши любимые дракончики, которые подарили нам трек Follow You. Вот приятно все-таки, когда тебе говорят, я твой поклонник. Ну, если действительно это так, и тебе нравятся те треки, которые звучат в нашем эфире, обязательно заходи на сайт radiosfm.by и проходи наш музыкальный тест. До четверга у тебя есть возможность отдать лайки своим любимым исполнителям в нашем музыкальном тестировании, выбрать новиночки, которые в скором времени зазвучат в нашем эфире, либо поставить дизлайк тем трекам, которые тебе уже немножко поднадоели и которые нужно отправлять уже на заслуженный отдых. И тем, кто пройдет музыкальное тестирование от начала и до конца, будет представлена уникальная возможность выиграть наш фирменный аэрогриль. Поэтому пока у тебя есть 3 дня, чтобы сразиться с этим прекрасным заданием, выполняй его, проходи музыкальный тест на сайте radiosfm.by, участвуй и выигрывай крутые призы. Ну а через некоторое количество минут мы с тобой послушаем KDDK и Алекс Альте с треком One and Two. Ну а сейчас узнаем прогноз погоды от синоптиков.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM – о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси будет облачно с прояснениями, местами по стране кратковременные дожди и грозы. Гродно, Витебске и Минске сегодня плюс 21, плюс 23. Могилеве и Бресте передают от 23 до 25 тепла. Ну а в Гомеле сегодня будет плюс 27, плюс 29.
1: Реклама.
2: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает. Светофор.
3: Список в школу впечатляет. Вся зарплата улетает. Что же делать? Как нам быть? Ведь на все должно хватить.
4: Кредит «Налично» от банка «Добробыт» – простое решение важных вопросов. Без справок и поручителей. Решение по заявке в течение часа. Теперь на все хватит для первоклассников и опытных школьников. Подробнее по телефону 5-3-2-3-1 и на сайте bankdobrobyt.by.
5: Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Все для школы в буквоежка. Собери ребенка в школу за 15 минут.
7: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
8: 22 августа открытие магазина «Мега Хенд» в Светлогорске. «Мега Хенд» – сеть магазинов одежды и обуви из Европы. Запоминайте адрес: улица Калинина, 6, ТЦ «Березки». Подробности на сайте megadefishand.by.
1: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: Тайм на Радиус ФМ.
1: 12:42 на Радиус ФМ. Время отличных подарков в эфире Gift Time. И сегодня у нас на кону просто мощнейший приз для всех, кто хочет быть в идеальной форме. Мы разыгрываем абонемент в сеть фитнес-клубов «Адреналин». Пора прокачать не только настроение, но и мышцы. И чтобы забрать в число претендентов и забрать этот подарок, правила проще некуда. Первое. Прямо сейчас заходи в нашу официальную телеграм-группу. Она называется Радиус ФМ. Напомню, ребят, не аккаунт по номеру телефона, а наша официальная группа. Просто в поисковике вбивай «Радиус ФМ», подписывайся и внизу этой группы находи значок чата. Либо в левом, либо в правом углу. И нажимай на него и готовься прислать свое правильное сообщение на вопрос. Он звучит следующим образом. В 2023 году чешский спортсмен Йозеф Шалек установил мировой рекорд Гиннесса по удержанию классической стойки на локтях, так называемой планки. А сколько часов Йозеф Шалек непрерывно простоял в этой планке? Вариант 1 – чуть больше 3 часов. Вариант 2 – почти 6 часов. И вариант 3 – более 9 часов. Еще раз, сколько он простоял в планке? Вариант 1 – больше 3 часов. Вариант 2 – почти 6 часов. Вариант 3 – более 9 часов. Переходи в наш телеграм-канал radiusfm.by. Кликай на правильный вариант ответа. Обязательно присылай его. И через 2 трека подведу итоги. Назову имя счастливчика, который в ближайшее время бесплатно отправится заниматься спортом в сеть фитнес-клубов «Адреналин».
0: Gift Time на Радиус FM.

0: Гифтайм на Радиус FM.
1: 12:48. Вот пришло время подвести итоги нашего гифтайма на Радиус FM. Вопрос сегодня был для настоящих железных людей. Сколько же часов простоял чешский спортсмен Йозеф Шалек, устанавливая мировой рекорд Гиннесса в планке? И правильный вариант ответа, вариант третий, более 9 часов. А если быть точным, 9 часов 38 минут и 47 секунд. Быстрее всех с этим космическим фактом справился наш слушатель в Телеграм. Его зовут Михаил. Номер телефона заканчивается на 98-88. Миш, мы тебя поздравляем. Абонемент в сеть фитнес-клубов «Адреналин» твой. Для всех напомню, что качественный фитнес всегда рядом. Сеть «Адреналин» — это 27 клубов по всей Беларуси. Выбирай любой тренажерный зал, бассейн, сауна, а также грандиозные фитнес-туры. Открылся новый клуб «Минск» на Грушевке. Студентам особые выгоды. «Адреналин» — крупнейшая фитнес-сеть в Беларуси. Оставайся на нашей волне. Впереди еще много отличной музыки и крутых призов. Не переключайся. И до конца этого часа лови в своих динамиках Роберта Кристиана и

0: выдерживать нагрузки. Лекфарм. Качество. Доступно. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет. Период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СООО «Лекфарм Беларусь».
1: 30 августа «Суперлото» разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через ЕРИП или у распространителей.
2: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Смарт-часы Tecno за 69. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.бай по телефону 8017-388-7794.
3: Впереди хороший знак.
4: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайф.бай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
5: Реклама.
6: Алиса, включи топовую музыку.
7: Извини, но нет.
6: Чего нет?
7: Подписки.
6: А что можно слушать бесплатно?
7: Радиус FM.
6: Алиса?
7: Уже включаю.
8: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка – это Радиус FM. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальный

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Понедельник плавно перевалил за экватор. Если сейчас ты сидишь на работе с задумчивым видом, смотришь в окно, пытаешься найти ответ на философский вопрос, чем же себя занять в час дня в понедельник, варианты есть. Можно, конечно, с искренней грустью пересчитывать минуты до конца рабочего дня или строить сложные геометрические фигуры из скрепок, но мы предлагаем вариант на миллион раз лучше. Прямо сейчас запускаем на максимальных скоростях 10 топовых треков без рекламы и разговоров. Послушаем с тобой зажигающий Shut Up and Dance от Sappy and the Giants. Также залипательный атмосферный хит Strangers от Kenny и Grace. Ну и заряженный позитивом трек New Heart от парней из Crash Adams. Делай приемники погромче, лови идеальную волну. Если захочется отвлечься и устроить быстрый интерактивный перерыв, заходи на сайт radiusfm.by, там тебя ждет свежий музыкальный тест. Проверяй свои знания, угадывай хиты и делись результатами. И совсем скоро среди всех участников, которые пройдут тест до самого конца, мы разыграем наш фирменный аэрогриль. Не упусти возможность. А тем временем в Беларуси 13 часов. Привет! Свежие новости к этой минуте готова рассказать Олеся Матусевич. Олеся, привет!
2: Привет! Далее расскажу о новых авиарейсах повышенной комфортности и о том, почему в Молдове становится меньше молодежи.
0: В радиусе новостей.
2: В Палате представителей Национального собрания Беларуси состоялась встреча с послом Ирана по случаю завершения его дипломатической миссии. Стороны отметили высокий уровень политического диалога и сообщили о подготовке договора о стратегическом партнерстве, а также дорожной карты сотрудничества. Запущены прямые авиарейсы между Минском и Тегераном. Их планируется выполнять раз в неделю по воскресеньям на редком самолете с салоном повышенной комфортности. Стоимость билета – около 4000 белорусских рублей. Продажа билетов на рейсы уже открыта на официальном сайте авиакомпании, хотя в расписании белорусского аэропорта маршрут пока официально не отображается. За первые 7 месяцев этого года ЖКХ Минской области установили 92 новые игровые и спортивные площадки. Современные безопасные локации для детского и взрослого досуга появились в самых разных населенных пунктах региона. Параллельно с новым строительством коммунальные службы провели масштабную работу по обновлению существующей инфраструктуры. Специалисты привели в порядок и отремонтировали около 500 единиц детского игрового оборудования, заменив изношенные детали и крепления. В Молдове зафиксирован демографический парадокс. При росте числа подростков общая численность молодежи сокращается из-за массового отъезда за границу. За прошлый год количество граждан в возрасте 20-34 лет уменьшилось более чем на 16 тысяч человек. При этом на рынке труда занято лишь треть молодых людей, а почти 60% не работают. Китайские ученые разработали ИИ-модель, способную предсказать риск развития депрессии у человека на 4 года вперед. Алгоритм создали на основе европейских клинических исследований. В ходе экспериментов исследователи выявили, что предрасположенность к расстройству напрямую связана со способностью мозга распознавать эмоции других людей. Разработанная модель позволяет точно спрогнозировать реакцию нейронов на различные эмоции и вовремя выявить психологические риски. И последнее. Радиус FM всегда под рукой. Скажи «Алиса, включи Радиус FM» и топовые треки зазвучат мгновенно. Наслаждайся хитами на умной колонке. Для этого даже не нужна подписка. Это все новости. О погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси облачно с прояснениями. Местами по стране кратковременные дожди и грозы. Ветер западной четверти умеренный до порывистого. В Гродно, Витебске и Минске днем плюс 21-23, в Могилеве и Бресте днем 23-25 выше нуля, а в Гомеле днем 27-29. В студии работала Олеся Матусевич, служба новостей Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: одна. Иногда нужно сделать вид, что тебе лучше всех, чтобы хотя бы мозг поверил в эту импровизацию. На Радиус FM только что прозвучал пронзительный хит Post Malone Better Now. Название переводится как «Сейчас лучше». И это классическая история, когда после расставания ты изо всех сил вот пытаешься доказать бывшим, что у тебя все просто идеально, жизнь заиграла новыми красками, а сам в этот момент грустно доедаешь остывшуюся пиццу в обнимку с котом. И, кстати, про попытки сделать вид, что все намного лучше, чем есть на самом деле. На днях произошла забавная история. Вот, например, азиатский блогер решил впечатлить своих подписчиков и устроил трансляцию из роскошного номера пятизвездочного отеля с панорамным видом на мегаполис. Он долго рассказывал, как прекрасна его жизнь и насколько ему теперь лучше, пока прямо во время эфира за его спиной не упала простыня с принтом небоскребов, открыв вид на обшарпанную стену съемной однокомнатной квартиры. Подписчики юмор, конечно, оценили, а парень доказал, главное, убедительная подача. Ну, а чтобы действительно нам было лучше, без всяких декораций и притворства, давай узнаем, какую погоду приготовили для нас на сегодня синоптики. Будет ли там действительно все так круто, как на фоне небоскребов, солнышко, чтобы светило, и все-таки готовить наши зонтики и готовиться к дождливой погоде. Прямо сейчас немного подробнее расскажу тебе.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Ну а тем временем, по данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси будет облачно с прояснениями, местами по стране кратковременные дожди, но чуть-чуть, и будут грозы. В Гродно, Витебске и Минске сегодня передают плюс 21, плюс 23, в Могилеве и Бресте 23-25 тепла, ну а в Гомеле сегодня будет теплее всего плюс 27, плюс 29.
1: Реклама.
2: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
3: 30 августа Суперлото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через ЕРИП или у распространителей.
4: Горячее предложение в три цены по 18 августа. Акция 2 по цене 1 на товары для школы. Цветная бумага рубль 29 за 2 упаковки. Пластилин 3,90 за 2 упаковки. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
5: Трицены. Мегахэнд! 22 августа открытие магазина Мегахэнд в Светлогорске. Мегахэнд – сеть магазинов одежды и обуви из Европы. Запоминайте адрес: улица Калинина, 6, ТЦ «Березки». Подробности на сайте megadefishand.by.
1: Реклама. Как нейросети экономят часы?
6: Почему космос ближе, чем кажется?
7: И как защитить тех, кто нам дорог?
1: Ответ один. Шоу с толком на Радиус FM.

0: цитата.
1: 13 часов 40 минут. Прямо сейчас проводим нашу любимую игрулю, которая называется «Акуна цитата». У нас на кону сегодня флакон духов. Изысканный флакон духов от бренда iParfum. И чтобы забрать этот крутой подарок, прямо сейчас пробежимся с тобой по небольшой инструкции, как принять участие в нашем интерактиве. Прямо сейчас быстренько бери в руки свой мобильный телефон. Заходи в нашу телеграм-группу, она называется «Радиус FM». Просто в телеге вбиваешь «Радиус FM», подписываешься на нас и обязательно внизу нашей группы находи значок чата. Он такой кругленький, в виде сообщения, и готовься туда прислать правильный вариант ответа на вопрос, который сегодня связан в очередной раз с мультфильмами. Мы сегодня вырезали фразу из одного известного мультипликационного сюжета и готовы прямо сейчас тебе ее включить, послушать. Давай внимательно.
2: Сегодня готовила еду Гаечка, и поэтому все с привкусом машинного масла.
3: Ну а когда твоя очередь готовить?
2: Я только ем. Готовить мне они не разрешают.
1: Вот примерно так выглядит половина сотрудников на кухне. Я только ем, готовить, к сожалению, это не мое. Не допускают меня на кухню. Давай прямо сейчас угадывайте, из какого же мультфильма данная фраза. Вариант 1 – Чип и Дейл. Вариант 2 – Охотники на монстров. Вариант 3 – Привидение Каспер. У тебя есть ровно 2 трека, чтобы зайти в нашу официальную группу в Телеграм. Она называется «Радиус FM». Найти значок чата и прислать правильную цифру. Еще раз. Вариант 1 – Чип и Дейл. Вариант 2 – Охотники на монстров. Вариант 3 – Привидение Каспер. Через 2 трека подведу итоги. Назову имя счастливчика, который заберет наш классный подарок — флакон духов от бренда iParfum. Не переключайся.
0: Проведи день на волне топовой музыки. Топовой музыки.

Свежий трек на Радио СФМ. Тедди Свинс. Мистер Ноу Ит Ол.

0: Акуна-цитата.
1: 13.47. Подводим итоги нашей игрули Акуна-цитата и вручаем флакон духов от нашего партнера iParfume. Прекрасный бренд, который предоставляет крутые ароматы специально для вас. Ну и наша телега прямо сейчас завалена сообщениями. И действительно, разбираемся, из какого же мультфильма два трека назад мы ставили фразу. Она звучала следующим образом.
2: Сегодня готовила еду Гаечка, и поэтому все с привкусом машинного масла.
1: И это действительно мультфильм Чип и Дейл. И сейчас вот эти вот громкие аплодисменты раздаются для нашего прекрасного слушателя, который раньше всех справился с этим заданием. Его зовут Денис, город Гомель. Номер телефона заканчивается на 8347. Денис, мы тебя поздравляем. Флакон духов от бренда iParfume достается именно тебе. Ну и для всех напомню, что ваш идеальный шлейф с iParfume 96 магазинов по всей стране. Белорусский бренд дарит вам ароматы на любой вкус. Легкая зелень для утра, пряная ваниль для вечера и морская свежесть для выходных. Парфюм стойкий, яркий, а главное доступный. iParfume – аромат вашего настроения. Ну и аромат музыкального настроения тебе до конца этого часа точно обеспечен. Послушаем через 5 минут Тиесто с треком «Lay Low» сразу после рекламного блока. Ну а в следующий час будешь врываться в компании Лёши Якимовича. У него уже много заготовленной и полезной информации, крутых треков и всего самого наилучшего, чтобы понедельник превратился в мини-пятницу. Ну а я, Кирилл Громов, ставлю на паузу наше с тобой общение. Услышимся завтра. Пока-пока.
0: Проведи день на волне топовой музыки. Топовой музыки. Реклама.
3: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает. Светофор.
4: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Надувные матрасы для комфортного отдыха от 33 рублей. Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
6: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.

0: 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет! Ну что ж, на связи с тобой уже Леша Якимович. У нас понедельник, 17 августа. И знаешь, понедельник — это вот день, когда мозг работает ровно настолько, чтобы просто удерживать твое тело в вертикальном положении. И самая главная задача на сегодня — это просто дотянуть до конца смены и случайно не взять на себя лишнюю чужую работу. Ну а чтобы время шло бодрее, я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. 10 топовых треков подряд, без рекламы, без разговоров, только ты самая топовая музыка. Ну и давай знакомиться с ребятами. Послушаем Fastboy, Topic с треком Forget You. Также у нас прозвучит Маккензи Аромба с треком Underwater. Ну и самым первым у нас прозвучит дуэт Khalid Rudimental с треком All I Know. В общем, выкручивай звук погромче, входи в этот рабочий ритм и не перенапрягайся, это самое важное. Но давай перед этим быстренько пробежимся по новостям. В столице 14 часов, привет! А вот о самых актуальных событиях прямо сейчас нам расскажет Олеся Матусевич. Слушаем.
2: Привет. Далее расскажу, какой кризис переживают Испания и Португалия и какой телеграм-бот создали в Гродно.
0: В радиусе новостей.
2: Тела трех альпинистов из Беларуси и Литвы, пропавших на пике Курумды в Киргизии, до сих пор не обнаружены. МЧС республики временно приостановила поисково-спасательную операцию из-за высокой опасности района и таяния льда на вершине. Ранее спасатели нашли вещи альпинистов и с помощью дрона заметили предположительные места их нахождения. Второй этап поисков планируют провести специальные группы в конце августа или в сентябре. Гродненский облсполком запустил телеграм-бот «Бизнес 4 регион» для действующих и потенциальных предпринимателей. Новый виртуальный помощник создан для оперативного взаимодействия бизнеса с госорганами и предоставления справочной поддержки по всем вопросам ведения предпринимательской деятельности. Новый инструмент позволит пользователям получать онлайн-поддержку круглосуточно. Новый хирургический корпус детского онкологического центра в Боровлянах готов на 90%. Здание со сменным оборудованием, оперблоком, реанимацией и отделением трансплантации соединили с действующим комплексом подземным переходом, чтобы безопасно перевозить тяжелых пациентов. На объекте работают более 130 специалистов, завершая отделку и благоустройство территории. Португалия и Испания переживают тяжелый жилищный кризис. Из-за притока мигрантов, бюрократии и туризма на Пиренейском полуострове не хватает более миллиона квартир. Высокие затраты вынуждают застройщиков строить только дорогое жилье, из-за чего аренда в центре Лиссабона превышает 110% среднего дохода жителей, а в Мадриде – 75%. С аналогичным дефицитом недвижимости столкнулась и Германия, где не хватает порядка миллиона квартир. Китайская компания создала андроида по прозвищу Супермен. Он уже установил 2 мировых рекорда среди гуманоидных роботов. Прыгает в высоту с места на 2 метра и развивает скорость бега до почти 13 метров в секунду. Разработка робота заняла у специалистов всего 3 месяца. В ближайшее время разработчик планирует выйти на рынок Шанхайской фондовой биржи. Кстати, о деньгах. Курсы валют Нацбанка Беларуси на начало недели. Доллар США 3 рубля 1 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 56 копеек, а 10 китайских юаней 4,50. И последнее. Топовая музыка для отличного настроения, а новый аэрогриль для отличного ужина. Чтобы выиграть этот подарок, тебе нужно успеть пройти музыкальный тест до этого четверга, 20 августа. Заходи на сайт radiusfm.by и выбирай лучшие треки. Обязательно дойди до самого конца, чтобы стать участником розыгрыша. Слушай, оценивай и выигрывай на radiusfm.by. Это все новости к данному часу. Далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается пасмурная погода. На большей части территории пройдут дожди, во многих районах сильные дожди. Местами, а по юго-востоку на большей части территории прогремят грозы. Ветер переменных направлений умеренный, местами порывистый. По юго-востоку при грозах в отдельных районах шквалистое усиление ветра. В Минске ночью плюс 11-13, днем 14-16. В Гродно ночью 11-13 со знаком плюс, днем 16-18. В Витебске ночью 11-13 выше нуля, а днем 17-19. В Могилеве ночью плюс 11, плюс 13, днем 21-23. В Бресте ночью плюс 13-15, днем 17-19. В Гомеле ночью 15-17 выше нуля, а днем 25-27. В студии работала Олеся Матусевич, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на «Радиус ФМ» 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: In Your Eyes от Робина Шульца на Радиус FM только что прозвучал. И слушай, трек ведь реально про тот самый взгляд, когда смотришь человеку в глаза и сразу понимаешь, ну все, приплыли, меня затянуло в этого человека, и назад дороги уже нет. И вот если говорить про назад дороги нет, в общем, ученые тут замутили такое дикое исследование. 14 лет наблюдали почти за 500 000 человек и доказали, что обычно отказ от лифта в пользу лестницы мощно снижает риск всех сердечных болезней и реально продлевает жизнь. То есть мы месяцами выбираем кроссовки, покупаем абонементы в зал и ищем время на спорт, а самый эффективный тренажер все это время стоял у тебя в подъезде. Наука, ну, прям намекает. Пару пролетов пешком, и твое сердце шепчет тебе спасибо. Так что, если сегодня лифт уедет без тебя, не парься. Считай, что судьба просто позаботилась о твоем здоровье и дала бесплатную кардиосессию. Ты обязательно со всем справишься, ну, а я пока что расскажу, какая погода нас ждет на улице уже завтра.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, по Беларуси завтра ожидается пасмурная погода. На большей части территории пройдут в дожди, во многих районах сильные дожди. В Минске ночью плюс 11, плюс 13, днем плюс 14, плюс 16. В Гродно ночью 11, 13, выше нуля, днем 16, 18, со знаком плюс. В Витебске ночью плюс 11, плюс 13, днем плюс 17, плюс 19. В Могилеве ночью 11, 13, выше нуля, днем 21, 23, со знаком плюс. В Бресте ночью от 13 до 15, выше нуля, а днем 17. 19 со знаком плюс. И в Гомеле ночью плюс 15, плюс 17, а днем плюс 25, плюс 27.
1: Реклама.
2: Найти ответы не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: Все для школы в буквоежка. Собери ребенка в школу за 15 минут.
4: Ами. Акция «Мегашоппинг» с 13 по 20 августа. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
5: Впереди хороший знак.
6: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
1: Реклама.
7: Тук-тук-тук. Это пробудители.
1: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

Свежий трек на Радио СФМ. Tame Impala, Джерри. Дракула.

0: Послушаешь этот ремикс от Дженни, и в тебе сразу просыпается этот вайб ночного хищника. Ну вот знаешь, когда после заката накрывает нереальный прилив энергии. Ну, правда, у большинства из нас эта энергия обычно уходит на то, чтобы просто полчаса выбирать, какой фильм посмотреть перед сном. Но сам-то потенциал какой. И если ты вечно винишь себя за то, что сидишь допоздна и никак не можешь превратиться в правильную раннюю пташку, выдыхай, потому что ученые протестировали мозговую активность десятков тысяч человек и выяснили, что те, кто поздно ложится, показывают ощутимо более высокий уровень интеллекта, памяти и логики, нежели чем заядлые жаворонки. Так что поговорка «кто рано встает» — это явно заговор людей, которые просто хотят занять лучшие места в транспорте утром. Считай, что ты просто даешь своему организму поработать без лишнего шума. Самое главное — держи свой ритм и не позволяй никому сбивать твой настрой. Ты на Радиус FM, не переключайся и слушай авторскую программу от Олеси Матусевич «Технодзен», где узнаешь чуть больше из мира техники.
1: Реклама.
2: Ощущать тяжесть ответственности – это нормально. Но тяжесть в ногах – нет.
3: Детролекс облегчает симптомы варикоза, отеки, боли и тяжесть в ногах.
2: Детролекс родом из Франции.
4: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Курс лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей младше 18 лет. Производитель Сервье Рос, Россия.
5: Я уже 3 магазина обошла, а купила только 2 тетради.
6: Новичок. В смысле? Все для школы беру в 3 цены. Канцелярия, творчество, сильные новинки и все выгодно.
5: Почему ты раньше молчала?
7: Все для школы и творчества в 3 цены.
8: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Тушь для ресниц Белор Дизайн за 6,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
1: Реклама. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
9: Топ-3 нашего чарта в прошлый раз замыкали Биби Рекса и Фейтлесс. New Religion. На второй строчке располагались Тейм Импала и Дженни «Дракула». Ну а золото в прошлый раз досталось Алексу Уоррену «Fever Dream». Кто окажется на нашем музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебе.
1: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by.

0: разработки будущего. Технадзор. Держим руку на цифровом пульсе с Олесей Матусевич на Радиус FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Каждый вечер у многих из нас повторяется один и тот же бытовой ритуал. Мы возвращаемся домой и начинаем искать свободные адаптеры, чтобы поставить на зарядку смартфон или смарт-часы. В итоге тумбочка у кровати или рабочий стол моментально загромождаются тройниками, удлинителями и вообще целой паутиной из кабелей, среди которых еще нужно отыскать место для будильника или настольной лампы. А как было бы круто прийти домой, просто приложить все свои гаджеты к одной лаконичной подставке и навсегда забыть про поиск нужного провода. Раз и навсегда освободить место от лишних проводов и сделать тумбочку идеальной можно с помощью всего одного девайса.
0: Технодзен.
2: Это девайс Charge Ultra G4 – универсальный будильник формата 7 в одном. Он выполнен в лаконичном сером корпусе с полупрозрачным рассеивателем и аккуратными оранжевыми деталями. Главное его суперсвойство – это мощная беспроводная зарядка с магнитной площадкой для смартфона. То есть телефон можно будет просто приложить к платформе. А также у него есть встроенные зоны для наушников и смарт-часов. На этом функционал не заканчивается. Сзади есть дополнительные порты USB и Type-C для проводных устройств, а спереди дисплей с часами, двойным адаптивным будильником и мягкой RGB-подсветкой на 7 цветов. Кстати, может служить своеобразным ночником. Время при этом автоматически синхронизируется со смартфоном по Bluetooth. Обойдется такая станция всего в $45 по специальной скидке. Это около 130 белорусских рублей. Лично мне кажется, что это универсальный гаджет, с которым мне нужно искать и покупать кучу проводов.
0: Технодзен на Радиус FM.
1: На Радиус FM.
0: Будь в курсе всех новых технологий. Радиус FM. Волна топовой музыки. Сера.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет, слышимся с тобой в этот понедельник, 17 августа. На связи все так же Леша Якимович. И понедельник, день, это когда мозг работает в режиме энергосбережения. Самая главная цель на сегодня — это просто спокойно влиться в рабочую неделю и случайно не набрать каких-то лишних дополнительных задач. Но чтобы время шло бодрее и комфортнее, я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Это 10 топовых треков подряд, без рекламы, без разговоров, только ты и самая топовая музыка. Ну и послушаем с тобой и всем известную Леди Гагу с ее не менее известным треком «Абракадабра». И именно такое волшебное заклинание хочется произнести прямо сейчас, чтобы весь список дел на сегодня сделался сам, пока ты просто пьешь чай. Идем дальше. Рита Ора с треком «Don't Think Twice». И в переводе это значит «Не думай дважды». Это главный совет на сегодня, когда коллеги зовут тебя отвлечься, попить кофе в самый разгар рабочего дня. Думать не нужно, нужно действовать. И самым первым у нас прозвучит Baby Rexha и Faceless с треком «New Religion». Новая религия любого офиса в понедельник — это искренняя вера в то, что если висящую задачу долго игнорировать, она в итоге решит сама собой. Спойлер — нет. Ну, что я тебе могу сказать? У нас понедельник, да, день тяжелый, но в любом случае нужно в этот понедельник вкатываться с кайфом, не думать ни о чем и просто расслабляться. Именно этим мы сейчас с тобой займемся в ближайшие 30 минут, но перед этим быстренько пробежимся по новостям. Но о самых актуальных событиях к этому часу прямо сейчас нам расскажет Олеся Матусевич.
2: Привет, Леша. Сейчас расскажу, из чего начали строить гнезда морские птицы и почему снижается благосостояние Германии.
0: В радиусе новостей.
2: На этой неделе жители Беларуси предупреждают о резком ухудшении погоды из-за прихода циклона Маргарет. Страну накроют обильные проливные дожди, местами сопровождающиеся грозами и шквалистым ветром. В условиях ливней, утренних туманов и сильного ветра водителям настоятельно рекомендуется соблюдать дистанцию и скоростной режим. Пешеходам следует проявлять осторожность и избегать нахождения вблизи деревьев, рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций. В первом полугодии реальные располагаемые денежные доходы белорусов увеличились на 8% по сравнению с прошлым годом. По данным статистики, основной вклад традиционно внесла оплата труда. Она составила около 66%. На долю социальных выплат, включая пенсии, пособия и стипендии, пришлось порядка 22% всех поступлений. Доходы от предпринимательской деятельности и собственности сформировали оставшуюся часть бюджета граждан. В Ивацевическом районе Брестской области фотоловушка зафиксировала медведя возле деревни. Специалисты объяснили, что хищника привлекли запах лосей и оленей, а также период гона, во время которого самцы совершают дальние переходы в поисках самок. Местные болотистые и труднодоступные места идеально подходят для этих зверей, хотя основной ареал их обитания находится на севере Беларуси. В период размножения с июня по начало августа эксперты рекомендуют создавать шум при посещении леса, чтобы случайно не столкнуться с медведем или медведицей с детенышами. Исследование немецкого экономического института показало, что рост производительности труда в Германии упал с 2 до 0,3% за последние 6 лет. Главный экономист института предупредил, что ослабление этого направления на фоне старения населения угрожает уровню жизни в стране. Чтобы компенсировать уход работников на пенсию, темпы роста производительности должны вырасти в более чем в 5 раз, что требует срочных экономических реформ. Ученые экспедиции «Арктический плавучий университет 2026» впервые исследовали загрязнение гнезд морских птиц пластиком в российской части Баренцева моря. На архипелагах Новая Земля и Земля Франца Иосифа синтетический мусор нашли у 4 видов птиц. Кроме того, по маршруту судна исследователи зафиксировали около 200 объектов плавающего мусора. Чаще всего куски белого пластика размером от 5 до 10 сантиметров. И последнее. Добавь топовую музыку в свой дом. Просто скажи «Алиса, включи Радиус FM». Слушай любимое радио на умной колонке абсолютно бесплатно и без всяких подписок. Это все новости. О погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается пасмурная погода. На большей части территории пройдут дожди. Во многих районах сильные дожди. Местами, а по юго-востоку на большей части территории прогремят грозы. Ветер переменных направлений умеренный, местами порывистый. По юго-востоку при грозах в отдельных районах шквалистое усиление ветра. В Минске ночью плюс 11-13, днем 14-16. В Гродно ночью 11-13 со знаком плюс, днем 16-18. В Витебске ночью 11-13 выше нуля, а днем 17-19. В Могилеве ночью плюс 11, плюс 13, днем 21-23. В Бресте ночью плюс 13-15, днем 17-19. В Гомеле ночью 15-17 выше нуля, а днем 25-27. В студии работала Олеся Матусевич, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на «Радиус ФМ» 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: трек — это чистое напоминание, что даже когда жизнь бросает тебя на самую глубину, самое главное — это не паниковать, а просто лечь на спину и красивенько дрейфовать с уверенным лицом. И если говорить про дрейф по жизни, ученые из Великобритании и Канады провели очередное великое исследование и выяснили, что, оказывается, богатые люди в старости теряют бодрость гораздо позже бедноватых. Ну, они проверили тысячи пенсионеров и доказали, что 60-летний парень без накоплений передвигается с той же скоростью, что и 75-летний миллионер. То есть денег на счете нет, и ногам сразу как-то даже тяжело идти. Ну, спасибо, наука. А мы-то думали, что все дело в подорожавших витаминах и зарядке. Так что, если ты сегодня тяжело поднимался по лестнице, не переживай, ты не стареешь. Это просто твой кошелек пока на детоксе, но... Все решаемо, это не страшно, тем более скоро зарплата вполне возможно. Все наработаем, главное держать настроение в плюсе. Ну а чтобы знать, в каком темпе тебе завтра шагать по городу, прямо сейчас давай посмотрим прогноз погоды.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси завтра ожидается пасмурная погода. На большей части территории пройдут дожди, во многих районах будут аж сильные дожди. В Минске ночью плюс 11, плюс 13, днем 14-16 градусов тепла, в Гродно ночью 11-13 выше нуля, днем плюс 16, плюс 18, в Витебске ночью снова плюс 11, плюс 13, а днем плюс 17, плюс 19. В Могилеве ночью сколько, правильно, плюс 11, плюс 13, днем 21-23 выше нуля, в Бресте ночью 13-15 выше нуля, что-то новенькое. А днем плюс 17, плюс 19. И в Гомеле ночью 15-17 идем на повышение. А днем плюс 25, плюс 27.
1: Реклама. Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.

0: Оформляйте лизинг оборудования для перерабатывающих организаций в «Промагролизинг».
1: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Вот слушаешь Алекса Ворона и понимаешь, что Favorite Dream — это идеальное описание любого утра, когда ты просыпаешься, смотришь в одну точку минут так 10 и искренне пытаешься понять, кто ты, где ты и почему твой будильник звучит так рано и так больно для ушей. И Алекс спел про то самое состояние, когда все вокруг выглядит как один большой странный сон, но ты все равно делаешь уверенное лицо, ну, как будто в целом так и задумано. Так что если у тебя сегодня тоже все ощущается как легкий сюр, расслабься, просто ты еще пока не проснулся, к вечеру оклемаешься, и ты все делаешь правильно, просто держи этот стержень. Ну, а Радиус FM тебе всегда поддержит самой топовой музыкой, так что не переключайся и слушай Overdrive от Offenbach.
1: Реклама.
2: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Колготки для девочек Конте за 16,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
1: Реклама. Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by и включайся в розыгрыш аэрогриля. Слушай фрагменты песен, ставь оценки, заверши тест и получи шанс на победу. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Понедельник, 17 августа. На связи все так же Леша Якимович. И начало новой недели — это время, когда нужно переключиться с выходного расслабления на уже рабочий ритм. И символично, что именно сегодня в мире отмечается Международный день черного кота. Понедельник часто абсолютно незаслуженно считают тяжелым и неудачным днем. Вот ровно так же, как черных котов суеверно обвиняют в плохих приметах. И я предлагаю не обращать внимания на все эти предрассудки и доказать, что этот понедельник может быть максимально драйвовым, продуктивным, а главное позитивным. И я знаю, как задать правильный настрой на всю эту рабочую неделю. Я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. 10 топовых треков подряд, без рекламы, без разговоров, только ты и самая топовая музыка. Ну и давай знакомиться с ребятами. Послушаем с тобой трек «I like the way you kiss me». Этот трек советую слушать в первой половине дня, чтобы сразу войти в тонус и быстро разобраться со всеми сложными делами. Идем дальше. Serial с треком «Stumbling In». Ну а этот трек хорошо ложится во время обеденного перерыва, чтобы сбросить напряжение и поймать расслабленный вайб. Ну и самым первым мы послушаем Дамиана Дави с треком «Next Summer». Но этот трек хорошо подходит вечером по пути домой, чтобы переключить мысли с работы на личное время и просто комфортный отдых. В общем, не верь в приметы, выбирай свой ритм и делай этот понедельник таким, каким хочешь его видеть ты. Но перед этим быстренько пробежимся по новостям. Столица 16.01, привет! О самых актуальных событиях прямо сейчас нам расскажет Олеся Матусевич. Слушаем.
2: Привет. Далее расскажу, какая акция проходит в ГАИ и на что белорусы стали тратить больше денег.
0: В радиусе новостей.
2: Президент Беларуси заслушал доклад министра сельского хозяйства о ходе уборочной кампании и развитии животноводства. Аграрии завершают уборку зерновых и рассчитывают на итоговый урожай с учетом рапса и кукурузы около 11,5 миллионов тонн, а поставки в счет госзаказа планируют полностью закрыть к 1 сентября. В Беларуси проходит профилактическая акция ГАИ по контролю за грузовым транспортом и перевозкой сельскохозяйственных грузов. Инспекторы проверяют наличие защитных тентов, пресекают загрязнение дорог и привлекают к ответственности должностных лиц за выпуск неисправных машин. Контроль на дорогах страны усилен автоматическими системами, а к концу 2027 года спектр автофиксации расширят до 35 видов нарушений. За первые 7 месяцев белорусы стали тратить на ежедневные покупки больше, чем год назад. В среднем один человек оставляет в магазинах и кафе 33 рубля 60 копеек в день, что почти на 3 рубля превышает прошлые показатели. Продажи в магазинах и заведениях общепита заметно выросли, а в оптовой торговле сохраняются на уровне прошлого года. При этом в июле общий уровень цен на продукты даже немного снизился за счет сезонного удешевления фруктов и овощей. США и Иран договорились продлить 60-дневный режим прекращения огня. Он призван остановить военный конфликт на Ближнем Востоке, который начался в феврале этого года. Договоренность базируется на исламабадском меморандуме о взаимопонимании, первоначальный срок которого истекает сегодня. Документ был подписан в июне президентом США и президентом Ирана. Врачи поделились правилами безопасного употребления арбузов и дынь. Оба плода хорошо утоляют жажду. Дыня за счет витамина С и кремния полезна для кожи. А арбуз содержит ликопин, укрепляющий сосуды. Однако чрезмерное увеличение арбузом перегружает почки и вымывает важные минералы. А дыня натощак или сразу после еды провоцирует брожение и нагружает ЖКТ. Чтобы избежать вреда, санслужбы рекомендуют не заменять плодами полноценные обеды. Есть их строго в перерывах между едой как отдельное блюдо и ограничиваться двумя дольками за раз. Курс валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 3 рубля 1 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 56 копеек, а 10 китайских юаней 4,50. И в завершении. На Радиус FM последние дни музыкального теста. На кону современный аэрогриль, и победителя мы узнаем уже в четверг, 20 августа. Успей зайти на radiusfm.by, оцени фрагменты песен и обязательно заверши тест до конца, чтобы оказаться в списках участников. Формируй эфир и лови удачу на radiusfm.by. Это все новости. Далее прогноз погоды. данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается пасмурная погода. На большей части территории пройдут дожди. Во многих районах сильные дожди. Местами, а по юго-востоку на большей части территории прогремят грозы. Ветер переменных направлений умеренный, местами порывистый. По юго-востоку при грозах в отдельных районах шквалистое усиление ветра. В Минске ночью плюс 11-13, днем 14-16. В Гродно ночью 11-13 со знаком плюс, днем 16-18. В Витебске ночью 11-13 выше нуля, а днем 17-19. В Могилеве ночью плюс 11, плюс 13, днем 21-23. В Бресте ночью плюс 13-15, днем 17-19. В Гомеле ночью 15-17 выше нуля, а днем 25-27. В студии работала Олеся Матусевич, служба новостей Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус ФМ 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: все прямо сейчас убеждала, что она непобедима. И знаешь, вот это на самом деле классное состояние, когда ты с утра чувствуешь себя хозяином этой жизни и готов свернуть любые горы. И здесь самое главное — уметь считывать сигналы вокруг. А то вот австралийские ученые подняли архивы и выяснили, что 80% милых видосиков с котами в интернете — это никакой не позитив, а на самом деле большой стресс для животных. Кот на видео там орет, шипит, пытается вырваться с дивана, а люди в комментариях умиляются, мол, ой, смотрите, как он смешно играет. Ну, а кот буквально воспринимает это как войну за выживание, а мы при этом ставим ему лайки и пишем, блин, какой он же все-таки лапочка. Так что, если ты сегодня чувствуешь, что вокруг происходит что-то непонятное, а тебя при этом все чего-то хотят, не заставляй себя изображать милого котика, ты совсем справишься, просто держи свой темп. Но чтобы знать, где завтра быть непобедимым, там на солнце или под дождем, прямо сейчас лови прогноз погоды.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, по Беларуси завтра ожидается пасмурная погода. На большей части территории пройдут дожди, во многих районах сильные дожди. В Минске ночью плюс 11, плюс 13, днем плюс 14, плюс 16. В Гродно ночью 11-13, выше нуля, днем 16-18 со знаком плюс. В Витебске ночью плюс 11, плюс 13, днем плюс 17, плюс 19. В Могилеве ночью от 11 до 13, выше нуля, а днем 21-23 со знаком плюс. В Бресте ночью 13-15, выше нуля, днем 17-19 со знаком плюс. И в Гомеле ночью плюс 15, плюс 17, а днем плюс 25, плюс 27.
1: Реклама.
2: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает. Светофор.
1: В эфире эксперт по подготовке к школе. Где искать большой выбор?
3: В Трицыны.
1: Где стильные тетради и трендовая канцелярия?
3: В Трицыны.
1: А выгодные цены?
3: Вы уже знаете ответ.
1: Все для школы и творчества. В Трицыны. Реклама. Разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Магнетик на Радиус FM только что прозвучал, и трек про ту самую тягу, вот когда понимаешь, логики ноль, но отлепиться тоже невозможно, и даже не кори себя за это, если такое бывает, тут чисто физика. Ученые из Калифорнийского технологического университета реально доказали, что у человека есть такая вещь, как магниторецепция, как у перелетных птиц. Что это такое? В нас заложены микрочастицы железа, так что если тебя тянет сегодня сделать какую-то глупость или написать кому, ну, явно не надо, это не слабость твоего характера. Это буквально магнитное поле Земли сбило тебе твой навигатор, и ты идешь просто по приборам Земли. А вот где твое притяжение сработает с реальной пользой, так это у нас на сайте Radius FM. Залетай на наш сайт radiusfm.by, проходи музыкальное тестирование. Суть максимально простая. Слушаешь за самые топовые мировые хиты, голосуешь за те, что обязательно тебе понравились, и автоматически становишься участником розыгрыша. На кону у нас такой неплохой аэрогриль. В общем, вещь легендарная. Сочная еда, хрустящая корочка и совесть чистая, что даже не надо особо посуду мыть. В общем, скорее беги на сайт и не упускай возможность. Ну, а мне с тобой нужно уже потихоньку прощаться, но я тебя не оставляю одного. В следующем часу будешь кайфовать с Олей Венской и ее автодрайвом. Будет много топовой музыки, классных советов, новостей, ну, а также возможность выиграть не менее топовые призы. Ну, а с тобой был я, Леша Якимович. Спасибо большое, что провел со мной эти 3 часа. Это было хорошо. Встретимся уже завтра в это же время, в этом же месте, с 2 до 5. Желаю тебе классного, продуктивного вечера и говорю пока-пока.
1: Реклама.
2: Ощущать тяжесть ответственности – это нормально. Но тяжесть в ногах – нет.
3: Детролекс облегчает симптомы варикоза, отеки, боли и тяжесть в ногах.
2: Детролекс родом из Франции.
4: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Курс лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей младше 18 лет. Производитель Сергиерос, Россия.
2: Психоэмоциональное напряжение, физические перегрузки, снизилась работоспособность. Мельдоний ЛФ 250 мг в составе комплексной терапии. Мельдоний ЛФ 250 мг повышает физическую выносливость и восстанавливает работоспособность. Мельдоний ЛФ 250 мг помогает выдерживать нагрузки. Лекфарм. Качество доступно. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет. Период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СООО «Лекфарм Беларусь».
5: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Набор для уборки Fast Buy за 9,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794.
6: Впереди хороший знак.
7: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
1: Реклама.
8: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Если тебе вдруг этот понедельник показался чрезвычайно тяжелым, то тогда знаешь, что у меня хорошие новости. Самая тяжелая часть этого дня уже пройдена. Ближе к 5 часам вечера можно наконец-таки выключать мозг и включать погромче топовую музыку Радиус ФМ. Говорим о приятном, делаем только приятное, только тебе, наш самый любимый топовый слушатель. И, конечно же, мы с тобой переключаемся с рабочего режима на самый классный летний вечер. И вот само слово «летний», согласись, очень вдохновляет. 17:00 в Беларуси. Вот неспроста я сделала акцент на слове «летнее», потому что завтра уже летом пахнуть не будет. Все подробности узнаем у Натальи Ленской, моей коллеги, где завтра сильные ливни. Наталья Ленская, пожалуйста, вам слово.
2: Пускай расскажу про амбициозные планы аграриев и уникальном женском поселке в США.
0: В радиусе новостей.
2: В Беларуси рассчитывают превзойти рекордный урожай прошлого года почти на 300 тысяч тонн и выйти на показатель в 11,5 миллионов тонн зерна. Об этом президенту доложил министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов. По его словам, 9 миллионов тонн обеспечит сбор зерновых, зернобобовых и рапса, а еще 2,5 миллиона тонн аграрии планируют получить за счет кукурузы. Ко дню белорусской письменности в Костюковичах оформили тематические литературные остановки. Их украсили портретами знаменитых белорусских классиков, цитатами из их произведений, живописными пейзажами родного края. Главная цель проекта – гармонично вписать культурное наследие страны в повседневную городскую среду. Сам праздник пройдет в Костюковичах 5 и 6 сентября. Августовская жара в Беларуси переписала сразу несколько суточных температурных рекордов. Самой горячей точкой 16 августа стал Кубрин. Там столбики термометров поднялись почти до 35 градусов. Новые исторические максимумы для этого дня также зафиксировали метеостанции в Бресте, Высоком и Пружанах. А в Пинске и Вацевичах температура повторила рекордные показатели 2008 года. Тем временем гидрологическая засуха охватила 70% территории соседней Польши. Из-за аномального зноя с температурой выше 40 градусов в стране резко упал уровень воды в реках и водохранилищах. Более 600 муниципалитетов уже ввели жесткие ограничения. Местным жителям запретили поливать сады, мыть машины и наполнять бассейны. О необычном социальном проекте в США открыли уникальный поселок исключительно для женщин. Проект под названием «Птичье гнездо» в штате Техас запустила пенсионерка Робин Ериан, потратив на обустройство территории свыше 180 тысяч долларов. Сейчас здесь живут одинокие пожилые женщины. Поселение пользуется колоссальным спросом. На одно вакантное место претендует порядка 500 кандидаток, а решение о заселении жительницы принимают совместно на собеседовании. И еще одна новость на Радиус ФМ – последние дни музыкального теста. На кону современный аэрогриль, и победителя мы узнаем уже в четверг, 20 августа. Успей зайти на radiusfm.by, оцени фрагменты песен и обязательно заверши тест до конца, чтобы оказаться в списках участников. Формируй эфир и лови удачу на radiusfm.by. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет пасмурно. На большей части территории пройдут дожди во многих районах. Сильные дожди, местами прогремят грозы. Ветер переменных направлений умеренный, местами порывистый. По юго-востоку при грозах в отдельных районах шквалистое усиление ветра. В Минске ночью плюс 11-13, днем 14-16 тепла. В Гродно ночью 11-13, днем 16-18 градусов. В Витебске ночью плюс 11-13, днем 17-19 выше 0. В Могилеве ночью плюс 11-13, днем 21-23 тепла. В Бресте ночью плюс 13-15, днем 17-19 тепла. И в Гомеле ночью 15-17, днем 25-27 тепла. В студии работала Наталья Ленская, служба новостей Радиус ФМ. Далее в эфире «Автодрайв».
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки. The Orange.

0: Денса. На Радиус ФМ Автодрайв. Тачки тайм.
1: 17.14, точно, драйвовая, понедельник, рабочая часть потихонечку завершается, и завершаем я с тобой красиво на очень няшной новости. Завершилась работа мечты. Девушка из Англии работает водителем автобуса для собак. Она забирает питомцев из дома и везет их на прогулку в парк, и затем, спустя где-то час-полтора, снова возвращает их по местам в свои домики. Автобус вмещает до 15 пушистых друзей, говорят, что эта услуга пользуется большим спросом в Англии. Вот что называется. Затриггерила, попала в нужную нишу. Ну и к тому же, вот те, кто комментировал эту новость, писали о том, что я вот в такой пушистой компании бесплатно тусовалась. Это же просто настоящий рай для любителей, да, собачек. И, конечно же, самое сложное в этой истории — этих всех пушистых питомцев не увезти к себе домой. Вот настолько неняшно смотрится на этом видео. Смотри, улыбайся и вообще ищи поводы вечером в понедельник для хорошего настроения. Ну а главный повод, скажу тебе, это солнечная погода в Минске, потому что завтра ситуация уже поменяется. Подробности о погоде будут в середине часа.
0: Автодрайв на Радиус FM. Радиус FM.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Что, где, куда?
1: 17:20, мне кажется, просто обязателен сегодня маршрут на одну интересную иммерсивную танцевальную выставку. Называется она «Сады сновидений». Это танцевальная мистерия на воде от Разман Продакшн, проходящая в пространстве выставки «Небо-река». Шоу сочетает и современную хореографию, живую музыку, и лазерные инсталляции, и проекции. Я тебе скажу, что кататься на лодочке под потрясающей луной – это отдельное удовольствие, которое, правда, снимет с тебя весь стресс понедельника, заставит улыбаться и вообще просто чувствовать себя возвышенно. Это очень-очень важно. Еще, кстати, по поводу возвышенности. Там можно покататься на качельке, она расположена высоко-высоко, буквально под потолком этого огромного высоченного пространства Дома экспериментального искусства. Если ты там не был, то сегодня, в понедельник, все маршруты ведут именно туда, под топовую музыку Радиус FM.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
2: Все для школы в «Буквоежка». Собери ребенка в школу за 15 минут.
3: Горячее предложение в три цены по 25 августа. Масло подсолнечное «Лея» 3,99 за 800 миллилитров. Кофе растворимый «Nescafe Gold» 12,79 за 95 грамм. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
4: Трицены. Адшуйте смак жнівінських спасов у Великім князстві Сула. Подробязности на парк Сулабай.
5: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: На Радиус ФМ Автодрайв.
1: 17:30, мне кажется, в это самое вечернее прекрасное летнее время нужно настроить себя на режим, не спеша, как черемша, вот так вот, выдыхая рабочую часть понедельника, а дальше, мне кажется, самое вдохновляющее время. Во-первых, солнце в столице плюс 23, завтра погода подпортится, скажу сразу, поэтому не расслабляемся. Подробности о том, где будут ливни, узнаешь через пару музыкальных мгновений. Пока успеем послушать Сони Фадера. Раскачает тебя проект Шаус. И красавчик Сэм Смит тоже заглянет на наш вечерний огонек. Ну а я заглянула на сайт Белгидромета, погода бай, и вот какие показатели на завтра нам выдали.
0: Радиус ФМ о погоде.
1: Лучше бы выдали нам зонтики, галоши какие-нибудь, я уж не знаю, потому что осадки обещают повсеместно по стране. В Бресте 19 дождь, далее Гродно плюс 18, всего тоже осадки. Будут и в столице, да, плюс 16, и прогреется воздух. В Витебске 17-19 со знаком плюс, тоже облачная погода с дождем. В Могилеве будет громыхать еще и гром, а также будут молнии, плюс 23. В принципе, лето будет чувствоваться и в Гомеле, здесь 25-27 выше нуля, при этом переменная облачность и также, возможно, осадки с грозами.
0: Реклама.
2: Меня зовут Наталья Петровна. Я бухгалтер. И, честно говоря, мне больше нравится считать цифры, чем искать ответы среди десятков материалов. Поэтому я использую ИИ-помощник «Нормативка Бай».
3: ИИ-помощник «Нормативка Бай». Быстро, четко, надежно.
4: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе со Шменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Шменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
5: 30 августа «Суперлото» разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через ЕРИП или у распространителей.
6: Мегахэнд! 22 августа открытие магазина «Мегахэнд» в Светлогорске. «Мегахэнд» – сеть магазинов одежды и обуви из Европы. Запоминайте адрес: улица Калинина, 6, ТЦ «Березки». Подробности на сайте megadefishand.by.

0: Оформляйте лизинг оборудования для перерабатывающих организаций в «Промагролизинг».
1: Реклама. Топ-чарт. Топ-чарт Радиус FM.
2: Радиус FM.
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
2: Голосуй.
1: Голосуй на сайте radiusfm.by.
2: Слушай.
1: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
2: Радиус FM.
1: Будь на волне топовой музыки. Радиус FM.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв».
1: 17.39, точно, драйвовая. Ну что, чем пахнет вечер понедельника? Мне кажется, во-первых, он пахнет свободой, пахнет свободой передвижения в том числе, потому что, правда, в такую погоду не хочется ехать куда-то домой, хочется ехать навстречу приключениям. И ты знаешь, мне кажется, нас с тобой вот сейчас поманил буквально идеальный шлейф iParfum. Это 96 магазинов по всей стране. Белорусский бренд iParfum дарит ароматы на любой вкус. Легкая зелень для утра, пряная ваниль для вечера, и морская свежесть для выходных. Парфюм стойкий, яркий, самое главное, доступный. iParfum – аромат твоего летнего яркого настроения. Но для того, чтобы заполучить в качестве подарка флакон духов от iParfum, заходи прямо сейчас в наш телеграм-канал «Радиус ФМ» и отгадывай кибертрек, который мы уже для тебя разместили. Желаю тебе удачи и желаю дождаться мой телефонный звоночек в эфире буквально через два топовых трека.
0: «Автодрайв» на «Радиус ФМ».
2: Ты слушаешь «Радиус ФМ». Только топовая музыка.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Кибертрек. Кибертрек.
1: Рядышком со мной в это время в 17:49. Глеб. Глеб, добрый вечер. Алло.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Чем пахнет тебе этот вечер понедельника? Какие ароматы дарят тебе настроение?
2: Да пока еще работай на работе.
1: Работой пахнет. Ну, надеюсь, что совсем скоро ты почувствуешь потрясающие ароматы нашего партнера iParfum. Это 96 магазинов по всей стране. И выберешь тот самый аромат, который будет давать тебе силу, настроение, энергию. Ну, а пока с нами на связи еще мой помощник. Зовут его и Игорь. Можешь поздороваться.
2: Здравствуй, и Игорь.
3: Привет. Ну что, поиграем?
2: Давай, поиграем.
3: Загружаю трек. Я подниму.

0: мне кажется, если бы на месте Глеба сейчас была девушка, ответ бы уже прозвучал. Но Глеб, то ли понравилась эта переделка, то ли что. Глеб, не молчи, выдавай ответ.
1: Даже и не знаю, если честно.
0: Ну как она говорит, я поднимаю бокал за...
1: А, за своего бывшего. Точно,
2: я поднимаю тост за своего бывшего, какие обиды.
1: Мы же взрослые люди, да.
0: О, он даже подпевать может. Вау.
3: Твоей жизни не... И это правильный ответ.
0: Отправляем тебя в магазин iParfum для того, чтобы выбрать тот самый аромат. Кстати, при покупке двух ароматов 30 мл, третий в подарок. В акции участвуют мужские, женские и унисекс ароматы и специальные летние подборки. Выбирая свою солнечную формулу на сайте iParfum Buy в магазинах iParfum по всей Беларуси. Глеб, ну что, ты улыбаешься?
1: Да.
0: Я очень рада, что мы смогли подарить тебе столько ярких эмоций.
3: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
4: Не жди сезон. Купи дешевле. В автосеть скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
5: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
6: 30 августа Суперлото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через ЕРИП или у распространителей.
7: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает. Светофор.
8: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami Buy.
3: Реклама.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: А по дороге домой давай-ка не спешить с тобой именно сегодня домой, потому что в Минске очень солнечный, классный вечер. Чего не будет уже завтра, скажу тебе. По секрету, небольшой спойлер о погоде. Дождь накроет вот всю ли страну или какие-то отдельные города, знает моя коллега Наталья Ленская. Она уже на подходе в студию Радио СФМ. 18.01 в Беларуси. Я здесь в студии не одна, Наташа уже на месте. Наташ, привет, какие новости?
2: Привет, Оля. В этом выпуске я расскажу, как Минск готовится отпраздновать день рождения и чем опасен ИИ для школьников.
0: В радиусе новостей.
2: Уборка зерновых и зернобобовых культур в Беларуси выходит на финишную прямую. Убрать осталось всего 7% площадей. Общий намолот с учетом рапса уже превысил 8,2 миллиона тонн. При этом урожай зимового рапса и вовсе стал рекордным за все годы. Как отметил глава Минсельхозпрода Юрий Горлов, полностью завершить уборочную кампанию планируют до конца этой недели или в самом начале следующей. Уйти в декретный отпуск по уходу за ребенком до 3 лет в Беларуси может не только мать, но и отец. Об этом напомнили в Министерстве труда и социальной защиты. Наниматель не имеет права отказать работнику. Для оформления отцу понадобятся заявление и справка о том, что мать ребенка вышла на работу и не получает пособие. К слову, 3-летний отпуск можно разделить между родителями. А воспользоваться таким правом могут также работающие бабушки и дедушки. Минск готовится отметить 959-й день рождения. Основные торжественные мероприятия пройдут 12 сентября. Праздничную программу предварят Минский полумарафон 6 сентября и чествование победителей конкурса «Минский мастер». В День города жителей и гостей столицы ждут международные соревнования спасателей в Парке Победы, рыцарский фестиваль, праздничный концерт у Дворца спорта и локальные площадки во всех районах. Кульминацией праздника станет красочный фейерверк в 23.00. К международным новостям. В странах Европейского Союза увеличилось число банкротств. Во втором квартале этот показатель вырос почти на 6% по сравнению с началом года. По данным Евростата, наивысший рост разорений зафиксирован в сфере образования, социальных услуг, на транспорте и финансовом секторе. При этом динамика регистрации новых предприятий ушла в минус, просев сильнее всего в промышленности и ресторанно-гостиничном бизнесе. Предупреждение от экспертов: чрезмерное использование искусственного интеллекта в учебе снижает самостоятельность школьников и тормозит развитие логического мышления. Постоянное получение готовых ответов приводит к так называемому когнитивному оффлейдингу – перекладыванию умственной работы на нейросети. В результате у детей ослабевают концентрации и навыки глубокого анализа, что особенно опасно с 5 по 8 класс. Специалисты советуют родителям не запрещать технологии, а учить ребенка использовать нейросеть как персонального репетитора, а не шпаргалку. О курсах валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 3 рубля 1 копейка, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 56 копеек, 10 китайских юаней 4,50. И последнее. Радиус ФМ всегда под рукой. Скажи, Алиса, включи Радиус ФМ, и топовые треки зазвучат мгновенно. Наслаждайся хитами на умной колонке. Для этого даже не нужна подписка. Таковы новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет пасмурно. На большей части территории пройдут дожди во многих районах. Сильные дожди, местами прогремят грозы. Ветер переменных направлений умеренный, местами порывистый. По юго-востоку при грозах в отдельных районах шквалистое усиление ветра. В Минске ночью плюс 11-13, днем 14-16 тепла. В Гродно ночью 11-13, днем 16-18 градусов. В Витебске ночью плюс 11-13, днем 17-19 выше 0. В Могилеве ночью плюс 11-13, днем 21-23 тепла. В Бресте ночью плюс 13-15, днем 17-19 тепла. И в Гомеле ночью 15-17, днем 25-27 тепла. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей Радиус ФМ. Далее в эфире «Автодрайв».
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
1: 18.12, точно, драйвовая новая неделя, новая возможность получать подарки от топовой радиостанции страны Радиус ФМ. Прямо сейчас заходи в наш телеграм-канал Радиус ФМ. Зашел, посмотрел, отгадал нашу абракадабру по подсказочкам и дождался мой звоночек в эфире топовой радиостанции страны Радиус ФМ. Я желаю тебе удачи и буду всячески отвлекать тебя от работы, потому что вечером в понедельник в 18.12 нужно думать о чем угодно, только не о ней. Это я про работу снова и снова, поэтому снова топовая музыка в нашем эфире.
0: Автодрайв на Радиус ФМ.

0: Бьянка, пьем мартини бьянка. И нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка. Если это сон, меня не буди.
1: На Радиус ФМ Автодрайв. Абракадабра.
2: Восемнадцать-двадцать две, точно драйвовая. Напомню, что сегодня победитель игры Абракадабра получает, мне кажется, самый пробуждающий подарок. Ну а что понедельник мог и утомить, и лишить тебя и сил, а тем не менее чай Такамори – это то, что всегда придаст и силы, и настроение, и вообще добавит яркости в эту жизнь. Чай Такамори, когда долгий день позади, нужно забыть о суете, расслабиться, выбрать свой вкус идеального вечера. Выбирай свое настроение на Такамори Бай. А сегодня Оля составит мне компанию. Оля, привет. На связи Оля Венская. Алло. Алло. Олечка, привет, привет, привет. Как бы ты охарактеризовала одним словом этот понедельник?
3: Начало рабочей недели.
2: Знаешь, это интонация. Это все очень, можно сказать, начало. Лёг, начало. Надеюсь, что все хорошее начинается именно в этом мгновении в твоей жизни. Итак, смотри, какая история. Тебе нужно будет вспомнить 7 стран. А вот на какую букву решит мой виртуальный помощник. Ты готова?
3: Да, давайте.
2: Ну, хорошо. Итак, прямо сейчас я прошу моего виртуального помощника назвать букву. Итак, поехали.
1: Буква А.
2: 7 стран на букву А. Жду сейчас от тебя. Поехали, поехали, поехали. Первая так, страна.
3: Австралия.
2: Есть.
3: Австрия.
2: Австрия. Австрия.
3: Вы имели в виду? Ну да, Австрия. Азербайджан. Албания. Алжир.
2: Ого.
3: Ангола, я не знаю, что там.
2: Так, еще одну страну вспомним. В Южной Америке находится. Даю направление мысли.
3: Это та самая Америка. Ну, не знаю, Андора.
2: В принципе, да, сказав Америка, я уже подсказала, да. Ну, а сериалы откуда родом? Ну, ты помнишь, которые мы там все смотрим? Помимо бразильских, есть еще какие сериалы?
3: Ой, господи, я еще сериалы смотрела.
2: Но в любом случае, ты молодец, ты уже 7 стран назвала. Я про Аргентину думала, честно говоря, но аргентинские сериалы.
3: Ну, сразу резко растеряюсь.
2: Ты вообще молодец. Ты знаешь, для понедельника это выдало очень хороший результат. Ты случайно не учитель географии, нет?
3: Нет.
2: Но твой учитель географии сейчас бы тобой гордился. Я тебя поздравляю. И
3: спасибо.
2: Набор чая Такамори, чтобы расслабиться. Помечтать о путешествиях разных стран. Я как раз-таки тебе и вручаю. А всем спасибо за внимание. Мы продолжаем.
1: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
4: Список в школу впечатляет. Вся зарплата улетает. Что же делать? Как нам быть? Ведь на все должно хватить.
5: Кредит «Наличная» от банка «Добробыт» – простое решение важных вопросов. Без справок и поручителей. Решение по заявке в течение часа. Теперь на все хватит для первоклассников и опытных школьников. Подробнее по телефону 532-3 единицы и на сайте bankdobrobyt.by.
6: Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. «Ами». Подробности по телефону 7690 или на «Ами Бай».
7: Впереди хороший знак.
8: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
1: Реклама. Радиус FM.

0: На Радиус ФМ «Автодрайв».
1: 18.33 точное, драйвовый. Далее у нас на музыкальном горизонте Golden. Это не только про закат, который случится сегодня в Минске в 21, ближе к 21 часу. Хочется верить, что мы успеем еще и желание загадать. Ну и послушаем группу Huntrix. А также поэток Хозер. И французский дуэт Offenbach. Новый трек от Offenbach, Miles Away, трек с глубоким хаос-звучанием. Если тебе нравится этот трек, голосуй за него у нас на сайте radiosfm.by. А я голосую всем сердцем за продолжение лета, но, мне кажется, Белгидромет меня не слышит.
0: Радиус ФМ о погоде.
1: Потому что на завтра обещает нам понижение температуры и осадки повсеместно. В Бресте плюс 19, переменная облачность и дождь. Также будет в Гродно плюс 18, в Минске тоже осадки плюс 16, в Витебске дождь и плюс 19. Переменная облачность с грозой, с дождем пройдет в Могилеве плюс 23. В Гомеле ожидаем 25-27 со знаком плюс. Это будет самый теплый областной центр на завтра, но тоже осадки с грозой.
0: Реклама.
2: Меня зовут Виктор Степанович, я юрист. Чем сложнее ситуация, тем ценнее возможность быстро разобраться в ней. Для этого у меня есть ИИ-помощник «Нормативка Бай». ИИ-помощник «Нормативка Бай». Быстро, четко, надежно.
3: 30 августа «Суперлото» разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через ЕРИП или у распространителей.
4: Отшуйте смак жнивинских спасов у Великим Князстве Сула. Подробязности на парк Сулабай.
5: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
6: 22 августа открытие магазина «Мега Хэнд» в Светлогорске. «Мега Хэнд» – сеть магазинов одежды и обуви из Европы. Запоминайте адрес: улица Калинина, 6, ТЦ «Березки». Подробности на сайте megadefishand.by.
0: Реклама. Окей, как слушать Радиус ФМ без радиоприемника?
7: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус ФМ онлайн в отличном качестве и без помех.
0: Радиус ФМ.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Тело в теме.
1: Тело в теме.
2: 18.41, точно драйвовая. Сегодня специалисты выкатили очень интересную статью и заключение о том, что август считается самым пьяным месяцем в году. Оказывается, чаще всего, особенно пивные напитки, употребляются именно в августе. А это все признак синдрома недожитого лета. Ну, как будто бы мы все желаем дожать уходящее лето, и за счет чего встречаемся чаще с друзьями, за шашлыками. А к шашлыкам тоже, вот, пожалуйста, прилагается какая-то такая особая история, где есть проценты, в общем, то, что называется алкоголем. Но специалисты говорят, тут уж нужно учитывать, что часто и сентябрь нам дарит очень хорошую, роскошную погоду, не нужно хандрить по этому поводу и, как говорится, не искать тот самый повод. Ну, а вообще, Радиус FM тебе желает и без всяких допингов быть всегда в ресурсе, быть в классном настроении, подзаряжаться топовой музыкой Радиус FM.
0: «Автодрайв» на «Радиус FM».

0: На Радіус ФМ «Автодрайв». Пункт видачі.
1: 18.48, точно, драйвовый, вот что вирусится. Один из российских брендов выбрал и поддержал одно интересное направление в моде и переосмыслил славянский фольклор и создал такие необычные колготки, которые по своему рисунку напоминают просто настоящие березки, к которым мы привыкли. Да, здесь же также и платки, и вышивка, и все это, конечно же, вот этих народных таких мотивах. Кстати, вот принт вот этой самой березовой коры сейчас в соцсетях вирусится, и при этом сами дизайнеры говорят, мы наносим все вручную, прорисовываем каждую полосочку в этом принте березы. Поэтому двух пар одинаковых вот прям колготок не существует. А за основу, еще раз напомню, взят узор настоящей российской березки, и все это переносится на тонкий трикотаж, как говорят дизайнеры. Трикотаж, тем не менее, хоть и тонкий, но крепкий, и такие колготки точно рваться быстро не будут. А вот то, что будет приковывать взгляды всех, мы в этом даже не сомневаемся. Я вот смотрю и думаю, я бы тоже такое себе прикусила, прикупила, а вот губу прикусила уже, потому что выглядит это очень-очень красиво. Ну что, я за креатив и за продолжение топовой музыки Радиус ФМ в нашем эфире.
0: Автодрайв на Радиус ФМ. Реклама.
2: Ощущать тяжесть ответственности – это нормально. Но тяжесть в ногах – нет.
3: Детролекс облегчает симптомы варикоза, отеки, боли и тяжесть в ногах.
2: Детролекс родом из Франции.
4: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Курс лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей младше 18 лет. Производитель Сервьерос, Россия.
2: Психоэмоциональное напряжение, физические перегрузки, снизилась работоспособность. Мельдоний ЛФ 250 мг в составе комплексной терапии. Мельдоний ЛФ 250 мг повышает физическую выносливость и восстанавливает работоспособность. Мельдоний ЛФ 250 мг помогает выдерживать нагрузки. Лекфарм. Качество доступно. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет. Период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СООО «Лекфарм Беларусь».
5: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
0: Светофор. Реклама.
6: 90-е. Дефицит простейших лекарств, а за сложными операциями нужно ехать за рубеж. Первое Всебелорусское народное собрание ставит цель спасти медицину. Сегодня Беларусь в мировом топе по трансплантологии. Передовые РНПЦ, сложнейшие операции в регионах и тысячи спасенных жизней каждый день.
7: Главная ценность – человек. 30 лет Всебелорусскому народному собранию.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Уж не знаю, что там по поводу рассветов, но закат столицы сегодня случится в 20:35. И, возможно, в это самое время ты еще будешь где-то гулять, может быть, на вечерней пробежке будешь находиться. Но, надеюсь, не будешь находиться в душном офисе, потому что вечер понедельника нужен как никогда для того, чтобы выдыхать. Этот первый рабочий день недели. Вы знаете, порой самое сложное, на самом деле, найти время, найти желание что-либо делать другое. Так вот, я знаю один верный способ, как же взбодриться. Конечно же, мне сделать погромче топовую музыку. Радиус FM, и ты удивишься, как же изменится твое настроение через 10 топовых треков в нашем эфире. А мы успеем послушать с тобой KDDK. А также красавчика Дамиан Давида. И проект «Моя Мишель». «Ветер меняет направление». Это будет блок из 10 топовых треков без перерывов на рекламу и разговоры. Но если разговоры будут, то вот прямо сейчас о погоде, которая меняется. Почему? Потому что ветер поменял уже направление. 19:00 в Беларуси. Не только о погоде, но и интересные новости готова прямо сейчас озвучить Наташа Ленская. Наташ, привет.
2: Привет. Сейчас расскажу, что происходит с ценами в Беларуси и к чему привела жара в Европе.
0: В радиусе новостей.
2: В Беларуси не видят предпосылок для роста розничных цен. В правительстве заявили, что ценовая ситуация в стране остается стабильной и находится под строгим контролем. Власти поручили март и региональным исполкомам внимательно следить за стоимостью социально значимых товаров и тщательно анализировать причины любых колебаний. При этом торговые сети импортеров заранее предупредили, в случае необоснованного подорожания госрегулирование могут оперативно вернуть. Минск активно готовится к предстоящим холодам. Коммунальные службы столицы вышли на финишную прямую по подготовке жилого фонда к осенне-зимнему сезону. Система ЖКХ уже получила 58 паспортов готовности. Все работы идут строго по графику. К середине сентября в жилых домах проверят заполнение систем отопления, а все ремонтные работы от ввода отводов до обновления входных групп полностью завершат до 1 октября. В Минском метрополитене напомнили пассажирам ключевые правила безопасности при пользовании эскалаторами. В подземке отмечают, что случаи травмирования происходят в основном из-за спешки и несоблюдения требований, например, попыток бежать по ступеням. При возникновении любой угрозы каждый пассажир имеет право самостоятельно остановить эскалатор кнопкой «Стоп». К слову, самый длинный эскалатор Минского метро, более 14 метров, расположен на станции «Юбилейная площадь», а самый короткий – 5-метровый на площади Якуба Колоса. К международным новостям. Свыше 4000 человек погибли из-за аномальной жары в Испании с июня по середину августа. По данным системы мониторинга, показатель смертности от высоких температур вырос на 67% по сравнению с прошлым годом. Нынешние цифры стали вторыми по величине за последние 6 лет. Печальный рекорд пока удерживает 2022 год, когда из-за экстремального зноя скончались более 4200 человек. И еще о последствиях европейского зноя. Аномальная жара привела к рекордным темпам таяния альпийских ледников. Как заявил швейцарский глициолог Матиас Хус, только у Ронского ледника всего за месяц исчезло свыше 4 метров ледяной толщины. Ученые предупреждают, что дальнейшее сокращение массива приведет к существенному снижению уровня воды в Рейне, где в жаркий сезон доля талых вод достигает 1/5, а это создаст серьезные проблемы для судоходства. И последняя топовая музыка для отличного настроения – новый аэрогриль для идеального ужина. Чтобы выиграть этот подарок, тебе нужно успеть пройти музыкальный тест до этого четверга, 20 августа. Заходи на сайт radiusfm.by и выбирай лучшие треки. Обязательно дойди до самого конца, чтобы стать участником розыгрыша. Слушай, оценивай и выигрывай на radiusfm.by. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет пасмурно. На большей части территории пройдут дожди во многих районах. Сильные дожди, местами прогремят грозы. Ветер переменных направлений умеренный, местами порывистый. По юго-востоку при грозах в отдельных районах шквалистое усиление ветра. В Минске ночью плюс 11-13, днем 14-16 тепла. В Гродно ночью 11-13, днем 16-18 градусов. В Витебске ночью плюс 11-13, днем 17-19 выше 0. В Могилеве ночью плюс 11-13, днем 21-23 тепла. В Бресте ночью плюс 13-15, днем 17-19 тепла. И в Гомеле ночью 15-17, днем 25-27 тепла. студии «Радиус ФМ» работала Наталья Ленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на «Радиус ФМ» 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: 19.31, точная драйвовая. Только что завершился блок из 10 топовых треков без перерывов на рекламу и разговоры. Нужно проголосовать всем сердцем за любимый трек у нас на сайте radiusfm.by. И, кстати, ты можешь влиять на плейлист и выиграть за это, за вот такую услугу прохождения музыкального теста. Аэрогриль от Radius FM. Все подробности у нас на сайте radiusfm.by.
0: Автодрайв на Радиус FM. Радиус FM о погоде.
1: Судя по тому, что температура за окошком завтра значительно понизится, аэрогриль не работает, а вот кондиционер в системе охлаждения работает на всю завтра. Всего лишь в Гродно плюс 16, и при этом дождь, плюс 14-16, в Минске тоже осадки. 17-19 выше нуля, в Витебске тоже дождь, в Могилеве плюс 23 тоже дождь, в Бресте 17-19 выше нуля, тоже осадки. А вот теплее всего из областных центров, по-настоящему, по-летнему в Гомеле 25-27 выше нуля, но при этом дождь с грозой.
0: Реклама. Все для школы в буквоежка. Собери ребенка в школу за 15 минут. Реклама. Слушай Радиус FM в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100

0: 19.43, мне кажется, Avalon Rockstone, так что в нашем эфире это свежий трек Vertigo. Очень хорошо отображает настроение, сердцебиение понедельника такое, несколько повышенное, возбужденное. Но вечер нужен для того, чтобы суметь выдохнуть все проблемы, суметь обратиться к самому себе, своим настоящим желаниям и чем-то себя порадовать. Надеюсь, что с этим у тебя проблем нет. Я, Ольвенская, виртуально обнимаю тебя и желаю классного вечера, потому что сегодня нужно буквально каждое мгновение ловить, наслаждаться предстоящим летним закатом. Он случится в 20:45 в Минске, пока без осадков. А вот завтра ситуация повсеместно, по всей стране поменяется, и вероятность дождя прям 100% стоит. То есть очень сильные осадки будут завтра, поэтому не портим себе из этого настроения, но наслаждаемся погодой и жизнью в моменте. Просто завтра берите с собой зонтики поярче для того, чтобы украшать собой этот мир.
1: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
2: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Большой выбор матрасов всего от 109 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
1: Реклама.
3: Шоу с толком.
1: Сегодня в шоу с толком.
4: Вместе с писательницей, автором проекта «Шуфлядка писателя» Екатериной Стригель обсуждаем, как создавалось общество белорусских фантастов, как составлялся сборник «Нечистый Минск» и какие города можно найти в необачной Беларуси.
1: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальный

Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя... Очень скоро. И очень скоро. Радиус FM.

0: Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 20 часов. В радиусе новостей.
1: Добрый вечер. В студии «Радиус ФМ» Наталья Ленская. Белорусский агросектор за 7 месяцев увеличил выпуск продукции на 13%. Темп роста валовой продукции сельского хозяйства составил 113% к уровню прошлого года, сообщил министр сельского хозяйства Юрий Горлов. За это время в стране произвели 5,5 миллионов тонн молока. Это почти на 3% больше, чем годом ранее. Производство крупного рогатого скота, свиней и птицы превысило 1 миллион тонн. А урожай овощей, картофеля, капусты, моркови и лука ожидают не ниже прошлогоднего. Более 1300 километров республиканских дорог отремонтировали в Беларуси с начала года. В Минтрансе также ликвидировали свыше 210 тысяч квадратных метров ям и нанесли почти 35 тысяч километров новой разметки. Сообщать о сложных условиях на трассах или повреждениях покрытия водителя могут по единому короткому номеру 125. В Беларуси завтра стартует Всебелорусский крестный ход Жировичи-Минск. Паломники за 9 дней пройдут почти 250 километров, посетят более 20 храмов и 4 православные епархии. Шествие начнется после литургии в Жировичском монастыре и завершится 26 августа у Свято-Духова кафедрального собора в Минске, где пройдет богослужение под открытым небом. В этом году крестный ход состоится уже в 5-й раз. Еще 4 европейские страны перестанут признавать российские небиометрические загранпаспорта с 1 октября. Ограничения вводят Бельгия, Люксембург, Нидерланды и Швеция. Небольшое исключение сделают лишь шведские власти. Россиян с ранее полученными визами и ВНЖ страна продолжит впускать по 5-летним документам до конца года. Таким образом, число европейских государств, отказавшихся от российских паспортов старого образца, вырастет до 15. В Китае фермер лишился всего урожая кунжута, слепо доверившись советам искусственного интеллекта. Из-за ошибки нейросети аграрий потерял 10 гектаров посадок и около 150 тысяч юаней. Фермер попросил чат-бот составить рецепт для обработки поля от сорняков и вредителей. ИИ сгенерировал смесь из 4 препаратов, один из которых, гербицид фомисофен, оказался смертельным для самого кунжута. Посевы погибли буквально за одну ночь. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет пасмурно. На большей части территории пройдут дожди, во многих районах сильные дожди, местами прогремят грозы. Ветер переменных направлений умеренный, местами порывистый. По юго-востоку при грозах в отдельных районах шквалистое усиление ветра. В Минске ночью плюс 11-13, днем 14-16 тепла. В Гродно ночью 11-13, днем 16-18 градусов. В Витебске ночью плюс 11-13, днем 17-19 выше 0. В Могилеве ночью плюс 11-13, днем 21-23 тепла. В Бресте ночью плюс 13-15, днем 17-19 тепла. И в Гомеле ночью 15-17, днем 25-27 тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет пасмурно. На большей части территории пройдут дожди во многих районах. Сильные дожди, местами прогремят грозы. Ветер переменных направлений умеренный, местами порывистый. По юго-востоку при грозах в отдельных районах шквалистое усиление ветра. В Минске ночью плюс 11-13, днем 14-16 тепла. В Гродно ночью 11-13, днем 16-18 градусов. В Витебске ночью плюс 11-13, днем 17-19 выше 0. В Могилеве ночью плюс 11-13, днем 21-23 тепла. В Бресте ночью плюс 13-15, днем 17-19 тепла. И в Гомеле ночью 15-17, днем 25-27 тепла. В студии Радиус ФМ работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
2: Нет радиоприемника?
3: Не оплатил подписку?
4: Хочется чего-то нового?
0: Есть решение. Слушай Радиус ФМ в своей умной колонке.
5: Алиса, включи Радиус ФМ.
6: Включаю.
0: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки.

Свежий трек на Радио СФМ. Tame Impala, Jenny, Dracula.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Шоу с толком.
0: Сегодня в шоу с толком.
2: Вместе с писательницей, автором проекта «Шуфлядка писателей» Екатериной Стригель обсуждаем, как создавалось общество белорусских фантастов, как составлялся сборник «Нечистый Минск» и какие города можно найти в необычной Беларуси.
0: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

0: Беларуси 21 час. В радиусе новостей.
1: Добрый вечер. В студии Радиус ФМ Наталья Еленская. Президент сегодня заслушал доклад министра сельского хозяйства и продовольствия. Основными темами были ход уборочной и посевной, переработка молока и мяса и динамика продаж продовольственной продукции. По словам Юрия Горлова, интерес к белорусской продукции растет во многих странах мира. Это сказывается и на доходах от экспорта.
2: Качество нашей продукции уже доказывать не надо где-то за рубежом, насколько оно высоко. Более 10 миллиардов долларов мы заработали в прошлом году от экспортной выручки наших продуктов. То есть сегодня темпы поступления валютной выручки от продаж у нас более 125%.
1: Ситуация с потребительскими ценами в Беларуси остается стабильной и под контролем государства после отмены ценового регулирования. К такому выводу пришли участники совещания первого заместителя премьер-министра Николая Снапкова с руководством МАРТ регионов ритейла и импортеров. В правительстве отметили отсутствие предпосылок для роста розничных цен, но предупредили о возможности вернуть жесткие ограничения при необоснованном подорожании товаров. За последние два года количество депозитов в белорусских рублях выросло на 40%, а с начала этого года партия

0: портфель вкладов увеличился почти на 3 миллиарда рублей. Росту популярности сбережений в национальной валюте способствуют привлекательные процентные ставки, низкая инфляция и стабильность валютного рынка. Как отметил первый зампредседателя правления Нацбанка Александр Егоров, увеличение объема длинных рублевых вкладов позволило нарастить инвестиционное кредитование в стране на 26%. Школьникам со второго класса больше не нужно специально оформлять медицинскую справку к 1 сентября. Плановый медосмотр они проходят раз в год, в месяц своего рождения. Согласно постановлению Минздрава, выданный документ действителен в течение года. Исключение составляют только первоклассники. Им пройти обследование и предоставить медсправку в школу необходимо до начала учебного года. О курсах валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 3 рубля 1 копейка, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 56 копеек, 10 китайских юаней 4,50. И последнее. Добавь топовую музыку в свой дом. Просто скажи: «Алиса, включи Радиус FM». Слушай любимое радио на умной колонке абсолютно бесплатно и без всяких подписок. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет пасмурно. На большей части территории пройдут дожди во многих районах. Сильные дожди, местами прогремят грозы. Ветер переменных направлений умеренный, местами порывистый. По юго-востоку при грозах в отдельных районах шквалистое усиление ветра. В Минске ночью плюс 11-13, днем 14-16 тепла. В Гродно ночью 11-13, днем 16-18 градусов. В Витебске ночью плюс 11-13, днем 17-19 выше 0. В Могилеве ночью плюс 11-13, днем 21-23 тепла. В Бресте ночью плюс 13-15, днем 17-19 тепла. И в Гомеле ночью 15-17, днем 25-27 тепла. В студии работала Наталья Еленская. Служба новостей Радиус FM. Далее в эфире шоу «С толком».
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Мама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется слесарь-ремонтник 6-го разряда. Требования: среднее специальное техническое образование, опыт обслуживания санитарно-технических систем и оборудования, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
2: Реклама.
3: Шоу с толком на Радиус ФМ.
2: На Радиус ФМ.
3: Интервью с экспертами, популярными артистами и блогерами.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: Всякое может померещиться. Русалочий хвост в темных водах Свислочи, призрачный силуэт балерины у Большого театра. Так звучит не начало страшной истории, какие обычно рассказывают у летнего костра, а аннотация сборника «Нечистый Минск», в который вошли произведения участниц Общества белорусских фантастов «Шуфлядка писателя». Сегодня в программе обсудим, как создавался проект «Шуфлядка писателя», почему авторы идут по стопам фантастов и как стать участником проекта. Всем привет! В студии Анастасия Ровта. У меня в гостях писательница, автор проекта «Шуфлядка писателя» Екатерина Стрингель. Екатерина, здравствуйте.
6: Всем здравствуйте.
5: Расскажите, пожалуйста, нам, приоткройте завесу тайны, как создавался проект и почему. Вот, кстати, хотела уточнить такой момент, что в Инстаграме вы «Шуфлядка писателя», но на обложках «Писатели шуфлядки». Это какая-то есть тут тайна, какой-то замысел или почему так?
6: Да, давайте сначала расскажу, как это все началось. Изначально, примерно 2,5 года назад, встретились однажды после писательских курсов я, Алена Кучинская и Ника Айкон. Мы втроем соосновательницы. И мы подумали, насколько это классно видеться вживую, общаться, обсуждать писательские темы, вдохновлять друг друга и поддерживать всячески, вдохновлять на новые какие-то идеи. И мы подумали, а что есть поискать еще других писателей? Они у нас наверняка есть в Беларуси. И мы решили создать маленькое комьюнити «Шуфлядка писателя», чтобы просто собрать еще других молодых авторов и пообщаться. Но что-то пошло не так, и оказалось, что писателей в Беларуси очень-очень много современных, начинающих, продолжающих, опытных именно в жанрах фантастики, фэнтези. И постепенно мы начали очень сильно расти, причем достаточно-таки резко. И сейчас у нас в «Шуфлядке» 270 авторов. Из них 70 издающихся. И это как начинающие авторы, которые только лежат в сторону писательства, так и уже такие гиганты, у которых по 250 тысяч отпечатанных тиражей. И вот мы таким образом их всех объединяем, дарим какие-то полезности, проводим разные вебинары с бесплатным участием, делаем встречи, читки. И, конечно же, в чатиках делимся полезностями, ищем бета-ридеров и тому подобное. Ну, то есть мы много чего делаем для писателей. Такое, можно сказать, благотворительное комьюнити для того, чтобы помогать начинающим авторам вставать на ноги и дотягиваться до читателей. Вот. И постепенно, когда мы поняли, что у нас уже 150, простите, человек в комьюнити, мы решили сделать что-то осязаемое, что можно потрогать, и мы запустили первый open call. Open call — это отбор рассказов на заданную тему. Мы его запустили, и к нам начали поступать рассказы. Тематика у нас была «Мистический Минск». Вот. И к нам пришло более 100 рассказов, с чем мы были в шоке. Мы думали, сейчас придет штук 20. Оказалось гораздо больше. И из них мы уже выбирали 15 самых сильнейших, которые потом впоследствии вошли в «Нечистый Минск». И тут не обошлось без мистики. Мы тоже думали издать небольшим тиражом. Это должен был быть своеобразный каталог белорусского современного творчества нового, показать, какие у нас есть писатели, что они пишут и каким они видят «Мистический Минск». И тут началось самое любопытное. Во-первых, мы подружились с одной крупной книжной сетью, и они запустили у себя предзаявку на сайте. И по итогу у нас буквально за пару суток получилось более 500 предзаявок, в чем были в полном шоке. И мы поняли, что маленьким тиражом 500 штук мы уже не обойдемся. То есть нужно заказывать больше. Мы заказали 1000, и 1000 ушла просто за неделю. Мы были еще в большем шоке. Вот. Что самое еще тоже мистическое, там на обложке, если посмотрите, там есть номерной знак, там есть дата. 31.10.24. Наша вот художница нарисовала ее просто так. Потому что подумала, ну вот, пускай будет. Мистическая дата, почему бы и нет. И так уж вышло, что самый первый тираж, самые первые экземпляры к нам пришли на склад нашей дружественной компании как раз-таки ровно в эту дату. То есть оттенки буквально выписаны были этой датой.
5: И издатели так и восприняли, то, что ну, это их дедлайн, он прямо вот на обложке указан, стоит постараться к этой дате.
6: Видимо, да, но самое забавное еще и то, что у меня ровно в этот день рождения.
5: Потрясающая просто история. Ну вот действительно вы призвали какие-то силы свыше, причем очень добрые силы к своему труду.
6: И потом началось что-то волшебное, потому что первый тираж ушел уже за 6 дней. Мы тут же в панике начали метаться, просить напечатать нам еще. А в итоге книга пропала, и никто не мог ее найти, и за ней буквально началась охота. То есть люди ездили в соседние города, чтобы ее только выкупить. И такие, вау, мне удалось ее добыть. И вот это, возможно, какой-то такой эффект дефицита сделал книгу очень популярной. И она начала расходиться большими тиражами. Потом нас заметил издатель Попури. И вот как раз-таки он уже решил то, что пора переводить на белорусский язык. И мы с ними начали сотрудничать и отдали все права им и на белорусскую версию, и на русскую. То есть сейчас это издательский проект, тоже не какая-то самодеятельность, а это уже проект этого издательства. И они, собственно, ведут всю коммуникацию и всю печать. Вот, я могу сказать, что сейчас это бестселлер совершенно неожиданного масштаба. И сейчас там насчитывается тиражи более 22 тысяч, они все растут. И что еще очень любопытно, вокруг этого сборника начинают собираться уже городские современные легенды, которые очень так красиво и филигранно вплетаются в городскую канву. Например, гиды, они уже взяли на вооружение мою личную легенду про кондитера мечты, тортика мечта, который работает в Центральном. Я подумала, что было бы интересно обосновать, почему же это все-таки называется мечтой, и придумала, что кондитер вкладывает туда кусочек магии, чтобы, когда кушаешь этот торт, исполнялось очень заветное желание. И экскурсоводы взяли там на вооружение, теперь катают туда своих, в общем-то, гостей столицы и показывают именно этот торт, показывают то, что вот, смотрите, вот если правильно съесть этот торт и правильно закатать желание, у вас исполнится любая мечта. И люди так делают.
5: Ну все, получается, еще и пирожки у нас бестселлер.
6: Да, есть такое. И
5: не думали сделать с ними коллаборацию?
6: А Центральный заметил, что у них сильно как-то резко выросли продажи тортиков. Такие, а что происходит? И потом, когда они узнали про сборник, про этот рассказ, они такие, как замечательно. И сейчас у них прямо над витриной с тортиками стоит разворот нашего сборника с моей подписью, именно открытый на страничке с тортиком.
5: Какая прелесть, скажите. Ну, вы, получается, уже, вот исходя из этого опыта, вы разгадали, в чем получилась вот эта вот магия и секрет бестселлера? Какая формула? Это симбиоз, возможно, вот я предполагаю, да, красивое оформление, которое, ну, сразу на полке, естественно, привлекает. Меня, допустим, особенно привлекает белорусское издание. Синее, очень такое, оно сдержанное, слегка аристократичное. Плюс это был запрос, который удовлетворялся, возможно, частично только вот писателями, именно вот городскому фэнтези. То, что вот жители Минска хотели бы увидеть вот сборник каких-то городских легенд, которые там где-то вот по крупицам ты собираешь, возможно, на протяжении всей жизни, да? Или это переосмысление белорусского фольклора, на который есть запрос. Вот разгадали ли вы?
6: Да, дело в том, что я еще и маркетолог, помимо того, что я писатель, поэтому мне самой стало интересно, и я очень долго анализировала, что послужило подспорьем для вот этого всплеска продаж. И я думаю, у меня несколько теорий. Во-первых, это, конечно же, визуал. Сейчас ни одна книга не будет хорошо продаваться, если она некрасивая. Поэтому визуал, он супер важен, и обе обложки, хоть они кардинально отличаются, но рисовала одна и та же художница. Она Дюкова Батори. И вот это, мне кажется, тоже секрет. Во-вторых, название. Название очень такое неоднозначное, и каждый сразу начинает думать, а что оно значит. Оно пробивает баннерную слепоту, и человек начинает задумываться, а почему именно так? Спойлер. Действительно, мы просто обыграли туристическое клише. Все обычно, когда приезжают в Минск, говорят, что «Ау, у вас чистенько». И мы решили поиграть с этим клише и написать «не». Чистый Минск, то есть показать, что у нас не только чистый город, он еще интересный, у нас много мифов и действительно потрясающих историй. Вот. Название хорошо сработало, конечно же. И мне кажется, люди изголодались по современной литературе белорусской, от современных авторов, которая бы показывала в нынешних реалиях, какой наш Минск. Прекрасный, красивый город с очень богатой историей и такой мистический, загадочный. Потому что ему, простите, почти 1000 лет. И, конечно же, у нас накопилось очень много и легенд, и историй.
5: И действительно, вот я слышала от коллег в репортаже то, что нет, чистый Минск, но это не укол нашим коммунальщикам, это вот такой-то сборник. То есть, действительно, да. Это очень считывается, и это правда, ну, не разрушение стереотипа, а игра с ним действительно очень интересна. Расскажите, пожалуйста, как вы собираете обратную связь на разные произведения, возьмем не только «Нечистый Минск», на разные сборники, и как воспринимаете критику? Часто ли она конструктивная, неконструктивная, что возможно, вы действительно берете на вооружение, что, ну, типа, вот, классная заметка, берем в работу, исправляем.
6: На самом деле мы как-то специально прям не ищем эти отзывы, они приходят сами. Во-первых, самая честная и крутая обратная связь нам происходит вживую на наших встречах, на паблик-токах, на презентациях. Люди сами приходят и делятся впечатлениями о том, что они прочитали, понравилось, не понравилось. Ну, то есть, и мы это все обсуждаем вживую, скажем так. И, конечно же, два самых больших показателя — это продажи. Ну, то есть, если сборник продают, ну, то есть, если его покупают, значит, кто-то посоветовал. А раз посоветовали, значит, все хорошо.
5: Uh-huh.
6: Вот. И, конечно же, есть разные отметки в соцсетях. Очень часто нас отмечают, пишут какие-то отзывы, записывают видеоотзывы. Такого очень много. И люди просто сами нас отмечают, мы читаем. Но мне кажется, позитивной какой-то обратной связи гораздо больше. И это очень важно для авторов, потому что в сборниках очень часто бывают у нас начинающие авторы, для которых вот эта публикация, она самая первая в жизни. И когда они читают положительную обратную связь на свой рассказ, они настолько сильно вдохновляют, что идут писать еще, еще, еще. И с этого начинается их творческий путь. И они пишут большую форму, и потом сдаются. И мне кажется, это супер важно давать какую-то обратную связь.
5: А вот если посмотреть на рассказ, на рукопись, которая присылается, с точки зрения издателя, что будет продаваться? Вот как вообще определить, хорошая она или нет, достойна ли она быть в сборнике, будет ли она продаваться, любиться у читателей?
6: Тут очень по-разному отбираются рукописи именно в сборник и рукописи именно романы. Это немножко разное.
5: Давайте то и то обсудим.
6: Да. Если мы берем сборник, то тут мы в первую очередь смотрим на крепкость слога, насколько это хорошо написано, на стилистику, на грамматику, конечно же, тоже, и на сам сюжет, насколько он цепляет. То есть, если ты начал читать, и тебя не отпускает до конца, и ты в конце ощущаешь такой своеобразный катарсис, ты понимаешь, что да, этот рассказ удался, или какой-нибудь хук, или твист, и ты понимаешь, да, зацепило. И это мы берем. И вот такие вот, которые нас зацепили, мы берем, и при этом они хорошо написаны, мы потом стараемся состыковать между собой. То есть наша задача — сделать сборник гармоничным, чтобы рассказы в нем внутри создавали нужную заявленную атмосферу по названию и по стилистике самого сборника, и чтобы они хорошо мэчились между собой. То есть к нам присылают очень много сильных, хороших рассказов, но мы стараемся отбирать именно те, которые между собой подойдут друг другу. Вот. И в сборниках, в первую очередь, главное правило — это оправдать ожидания, которые человек хочет получить от книги и погрузить именно в ту атмосферу, которую он ожидает. Вот. А что касается романов, тут совсем по-другому. Тут оценивается сразу и трендовость темы, и оценивается размер, потому что это самое такое банальное. Сейчас очень неохотно издатели публикуют многотомники. То есть сейчас циклы очень-очень со скрипом берут, особенно от начинающих авторов. Берут в основном однотомники, максимум дилогия. Потом смотрят на то, как это написано. И все то же самое, что в рассказе. Сюжет, насколько цепляет, какие герои, какой-то ценз именно возрастной, 16+, 18+, 12, на какую аудиторию это рассчитано, какой там сеттинг. И таких моментов очень много, и там прям список с галочками, которые должны совпасть, чтобы автора взяли. И там прям сложно, но если уж все-таки человек прошел и идет в печать, и на работу с издательством, то это, можно сказать, такой карт-бланш. Сейчас очень маленький процент писателей попадает в издательство. И это достаточно сложная работа, начинается уже после попадания, потому что там начинается редактура, корректура, верстка, подбор обложки, подбор внутренних иллюстраций, а потом самое веселое — продвижение. Угу. Вот продвижение — это сейчас самый такой изучаемый и сложный момент в издании книг, потому что раньше такого не было. Ну, то есть в советские времена, например, вот книжка издавалась тиражом 500 тысяч, ее распределили по всем магазинам, по всем библиотекам, и чуть ли не насильно человек должен, обязан был купить эту книгу. Ну и писатель особо-то не парился, то есть вот у него есть продажи, есть тиражи, и он вот просто пишет, и все. А сейчас так не прокатит. Сейчас нужно быть активным в соцсетях. Нужно активно общаться, взаимодействовать с СМИ, вести свои непосредственно аккаунты и блоги, общаться с книжными блогерами, светиться на разных фестивалях и участвовать там в паблик-токах и мероприятиях. Делать какой-то эксклюзивный мерч, открытки, закладки, саундтреки. Чего я сейчас только не делаю, чтобы продвинуть книгу. И, конечно же, контроль обложки, чтобы она была красивой, цепляющей. И еще целую кучу всего, что я сейчас уже не буду повторять, потому что это надолго. В общем, сейчас современный писатель должен быть и швец, и жнец, и надудей, и грец, и маркетолог, и пиарщик, и СММщик, и видеомейкер, и кем он только не должен являться, чтобы продвигаться и быть публичной личностью. И даже те, кто говорит, что, мол, ну, Пелевин же не продвигается, не показывается в онлайн-пространстве и при этом хорошие продажи имеет. Но не, давайте не будем забывать, что то, что не появляется в соцсетях, это тоже стратегия. И он, в общем-то, как серый кардинал, из-за угла руководит всем процессом продвижения, не показывая своего лица. И это тоже фишка его продвижения.
5: Угу. То есть это разные стратегии. В целом вот этот вот образ загадочного писателя, который где-то там ночами пишет у себя закрыто, и потом эту рукопись публикуют друзья против его воли. Это отсылка как, если что. И такое то, что становится бестселлером просто вот потому, что оно существует, и оно гениально само по себе, это на самом деле в современном мире скорее единичные случаи, или потому что очень легко затеряться в этом информационном шуме, и действительно, чтобы само по себе что-то продвинулось очень хорошее, иногда бывает очень сложно.
6: На самом деле это не только в современном мире, то есть если мы возьмем историю даже научных каких-то открытий, как правило, берут во внимание только те, которые были громко распиарены. Те же самые открытия могли совершить, например, 10 лет назад, но просто они остались не у дела. Вот ученый такой, ну, я открыл, и на этом все.
5: И шуфлядку
6: никому,
5: положил.
6: Да, и положил шуфлядку, и никому не рассказывал об этом, то есть или рассказал какому-то ограниченному количеству человек. И случаются очень часто такие моменты даже в научной сфере, когда какое-то открытие было сделано раньше, но за счет того, что про него никто не знал, и ученый не удосужился рассказать обо всем им об этом открытии, берут первопроходцем именно того, кто это сделал. То есть, кто громче прокричал, тот молодец.
5: Ну и часто же бывает, что в целом у нас знаменито именно имя того, кто это продвигал и презентовал, а не самого изобретателя.
6: Да, тоже. Совершенно верно.
5: Если посмотреть топы различных интернет-магазинов или соцсетей книжных, в бестселлерах или в самых читаемых часто оказывается, ну, это нетлеющая, скажем так, классика, также фантастика и Young Adult часто попадает. Скажите, почему вы остановились в своем комьюнити именно на фантастике, а не на каком-нибудь, ну, не знаю, любовной истории о подростках, о школе, не знаю, на университетском романе, на детективе, который тоже, кстати, расходится огромными тиражами. Почему именно фантастика?
6: Дело в том, что мы исходили из того, кто входит в наш комьюнити и что они пишут. То есть, в первую очередь, у нас были все люди, которые заинтересованы так или иначе фандопущениями. То есть у нас почти все пишут с какой-то такой магической составляющей или фантопущением. И самая основная суть в том, что фантастика, она разная. Фантастика — это общий-общий большой-большой жанр, который входит и мистика, и хоррор,
5: и полеты в космос.
6: И любовные, да, и космооперы. То есть там очень много всего. Основная фишка именно этого жанра — это какое-то фандопущение. Это может быть и научная фантастика, и мягкая, и твердая. Это могут быть, не знаю, рассказы про орков. это тоже фантастика. Это может быть постапокалипсис, это тоже фантастика. Фантастика, она очень разнообразна, но скажу сразу, что у нас не только фантасты, у нас есть и писатели в детских жанрах, детские писатели, есть и писательницы, которые пишут в любовных жанрах, то есть у нас абсолютно разные. Это мы изначально позиционировались как фантасты, но по факту у нас в комьюнити есть разные представители разных жанров.
5: Возможно, некоторым жителям регионов Беларуси или областных центров было немножко обидно видеть на полках именно название «Нечистый Минск». Ну, хотелось бы увидеть, возможно, «Нечистый Слуцк», «Заславль», «Гомель» и так далее. Расскажите тогда уже немножко поподробнее, что из себя представляет сборник «Небачная Беларусь». Кто может найти, имеют жители каких городов могут найти именно свой уголок страны. И, возможно, в будущем, может быть, стоит читателям ждать еще расширения именно географии Беларуси.
6: Да, «Незримая Беларусь» мы создали, можно сказать, по запросу, потому что как только мы выпустили «Нечистый Минск», первый запрос был, а чему не на белорусской мове, тому мы переклали на белорусскую мову, и получился «Нечистый Минск». А потом второй был запрос, а почему только про Минск?
5: Да, другие.
6: Мы хотим еще и про другие города. И мы создали «Незримая Беларусь», и позже ее перевели на белорусский язык, и получилось «Небачная Беларусь». Вот, и там, да, мы захватили абсолютно все регионы, там 9 рассказов, и каждый регион не остался без внимания. Хотя бы один или два рассказа там точно есть. Там есть и про Гомель, и про Норовлю, и про Гродно, про Витебскую область, про Минск один рассказ уже есть, про Могилев, про Шклов. Ой, там все регионы захвачены, и более того, там на форзаце мы изобразили карту Беларуси, и мы отметили маленькими такими фигурками персонажей из этих рассказов тот самый регион и город, в котором происходят события. То есть можно буквально открыть книгу и посмотреть, где это все происходит, и потом еще скататься, попутешествовать в эти места.
5: Прекрасно. А будет ли расширение географии? Или пока не планируется?
6: Пока не планируется, мы пошли немножко в другие степи.
5: Расскажите тогда, куда пошли, какие планы?
6: Да, во-первых, мы сделали «Крамоцуду». Это сборник, в котором волшебный магазинчик появляется в разных частях Беларуси и помогает исполнять желания. Многих очень сильно путает название на белорусском языке. То есть оно называется «Крамоцуду», внутри русское содержание. Объясню почему. Потому что мы хотели сделать такой хилинг-сборник, в котором будет четко читаться белорусскость. И мы намеренно сделали название «Крамоцуду», потому что «Лавка чудес», она может быть везде во всем мире, а вот «Крамоцудов» может быть только в Беларуси. Но мы, конечно, немножечко не подрасчитали, что люди будут это воспринимать как белорусскую книгу, и нам стоило все-таки написать «магазин» и в кавычках «Крамоцудов», потому что это буквально название магазина. Но мы, конечно же, учли нашу ошибку маркетинговую, поэтому сейчас, прямо сейчас готовится к выпуску уже белорусская версия, и полностью она переходит на белорусскую. То есть русская, она сейчас буквально допродается, их осталось около 100 штук вообще в мире, они допродадутся, и на этом все. Будет только белорусская версия с названием «Крамоцудов». Там будет другая обложка, содержание тоже нужно на белорусском языке. Вот, мы очень ждем, надеюсь, что появится она осенью, очень надеемся, потому что обложка там максимально такая осенняя, красивая и очень атмосферная. Вот, потом мы создали еще другие сборники. Во-первых, мы пошли в сторону подростков и создали сборник «Страхи наизнанку». Там мы собрали современные такие страхи современных подростков. Там есть и слаймы, и аномалии, и искусственный интеллект, и колонка Алиса, чего там только нету. Именно вот современки такой, которая, с которой живут современные дети. Вот. И всем, кто читал, очень-очень нравится. То есть там аудитория примерно 8 или 13 лет. Потом мы создали еще два сборника с издательством «Миф» в нашей совместной серии. Первый — это был «Призраки старого кладбища». Там мы затронули тематику белорусских усыпальниц, крипт и каплиц. То есть у нас очень много таких древних построек, туристических, достаточно готических мест. И мы решили покопаться в истории, что же там происходило, какие легенды есть, и показать такую белорусскую готику. То есть мы буквально выдумали этот жанр и показали, какой могла бы быть белорусская готика. Вот. И, на мой взгляд, получилось очень классно, потому что там есть и более такие милые, наивные рассказы, более смешные, более жутенькие, они разные абсолютно получились. Но получился все-таки мягкая готика без какой-то жести. Вот. Потом следом вышел сборник «Тонет за околицей». Тут мы уже увели его в сторону деревень, в сторону болот, лесов белорусских. И там показали традиционную белорусскую мифологию с разными существами. Более того, перед каждым рассказом есть короткая сходка про то самое существо из белорусской мифологии, которое там описано в рассказе. И там оно максимально достоверно, то есть там реально мифология. Вот. И тоже он получился очень классным. И вот буквально недавно он появился, буквально неделю назад, и сейчас набирает обороты. Обложка там тоже получилась очень такая красивая, поэтому очень рекомендую почитать. Вот. И сейчас у нас тоже на старте несколько еще проектов. До конца года у нас выйдет еще 10 книг. Коротенько сейчас расскажу из самых таких ярких новинок. Например, у нас сейчас вот финалится сборник белорусского хоррора. То есть он для нас тоже экспериментальный жанр, потому что раньше мы такого не встречали, сборника прям именно белорусского хоррора. Там будут такие прям рассказы более жуткие, в которых зло может таиться где-нибудь за поворотом. И, как правило, самое страшное зло это бывает именно люди, а не какая-то хтонь. Вот. Поэтому мы показали то, что не нужно терять бдительности, быть всегда на чеку и сохранять в себе свет, чтобы внешняя тьма никак не проникла туда. Вот. Этот сборник выйдет осенью, примерно октябрь-ноябрь.
5: Самое время для хоррора.
6: Да, я тоже так думаю. А также выйдет еще сборник. Это наш секретный проект, он был русскомовный с самого начала. Туда войдут 7 очень классных таких, можно сказать, знаменитых уже авторов белорусскомовных именно. Я еще не буду говорить, кто именно. Пускай будет сюрпризом.
5: Конечно, поставим интригу.
6: Да, самое любопытное в этом проекте то, что там соединяется сразу несколько видов искусства. То есть там и литературная часть, там есть музыкальная часть, там есть изобразительное искусство, эта книга будет целиком цветной. И там есть еще одна секретная штука, которую мы вот прямо сейчас готовим активно. И мне кажется, это будет такой вау-эффект, такого еще до нас никто не делал точно. И я думаю, что по масштабу и огласке это может даже превзойти не чисто Минск.
5: Ну, соответственно, всех заинтересовавшихся приглашаем подписаться на вашу инстаграм-страничку, чтобы следить за всеми новинками и анонсами. Инстаграм называется «Шуфлядка писателя». А на сегодня это все. В гостях у меня была писательница, автор проекта «Шуфлядка писателя» Екатерина Стрингель. Если ты не успел нас послушать, хочешь переслать эфир друзьям, запись можно найти на нашем сайте и YouTube-канале «Радиус ФМ» проект «Шоу с толком». Сегодня в эфире была Анастасия Ропт. Оставайся на «Радиус ФМ». Хорошего вечера.
3: «Шоу с толком» на «Радиус ФМ». Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiosfm.by. Радиус ФМ о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет пасмурно. На большей части территории пройдут дожди во многих районах. Сильные дожди, местами прогремят грозы. Ветер переменных направлений, умеренный, местами порывистый. По юго-востоку при грозах в отдельных районах шквалистое усиление ветра. В Минске ночью плюс 11-13, днем 14-16 тепла. В Гродно ночью 11-13, днем 16-18 градусов. В Витебске ночью плюс 11-13, днем 17-19 выше 0. В Могилеве ночью плюс 11-13, днем 21-23 тепла. В Бресте ночью плюс 13-15, днем 17-19 тепла. И в Гомеле ночью 15-17, днем 25-27 тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
3: Реклама.
7: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
3: Реклама. Топ-чарт «Радиус ФМ» с Кириллом Громовым.
8: Топ-3 нашего чарта в прошлый раз замыкали Биби Рекса и Фейтлесс. New Religion. На второй строчке располагались Тейм Импала и Дженни «Дракула». Ну а золото в прошлый раз досталось Алексу Уоррену «Fever Dream». Кто окажется на нашем музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебе.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Газовое оборудование – это сложное техническое устройство, а значит, требует повышенного внимания. Важно вовремя выявить утечку газа и устранить ее. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» информируют. Работа автоматики безопасности, параметры работы оборудования и его состояние нуждаются в постоянном контроле. Не надейтесь на собственные силы. Согласно правилам пользования газом в быту, заключите договор на техническое обслуживание своего газового оборудования. Будьте уверены, что вы и ваши близкие в безопасности.
3: Реклама.
4: Тук-тук-тук. Это пробудители.
3: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жил-был Егор. В детстве он часто слышал от родителей строгие слова. Иногда его наказывали несправедливо, обвиняли, не разобравшись. Потом выяснялось, что он был не виноват. Но дома никто не говорил «прости, мы ошиблись». Наоборот, звучало что-то вроде «ладно, забыли». И Егор вырос с ощущением, что сильный человек никогда не признает своих ошибок.
3: Не понимаю, разве родители обязаны извиняться перед детьми? Они же воспитывают.
2: Именно поэтому и должны. Психологи говорят, признание своей ошибки не подрывает родительский авторитет. Наоборот, оно помогает ребенку чувствовать себя в безопасности и учит его самого брать ответственность за свои поступки. Ребенок видит, ошибаться может каждый. Главное – уметь это признать.
3: То есть слова «прости, я был неправ» не делают родителя слабым?
2: Совсем наоборот. Когда взрослый никогда не извиняется, ребенок может решить, что его чувства не имеют значения или что в отношениях всегда прав тот, кто сильнее. А ведь уважение строится совсем по-другому.
3: Получается, извинение – это не потеря авторитета, а пример честности.
2: Именно так. Конечно, речь не о том, чтобы просить прощения за каждое замечание. Но если взрослый действительно сорвался, накричал или ошибся в своих выводах, простое искреннее «прости» может сделать для отношений больше, чем десятки нравоучений.
3: То есть ребенку важно видеть не идеальных родителей, а настоящих?
2: Да, детям не нужны родители, которые никогда не ошибаются. Им нужны взрослые, рядом с которыми можно чувствовать себя услышанным. Потому что умение сказать «я был неправ» — это не признак слабости, это признак зрелости. И, пожалуй, один из самых важных уроков, которые родители могут дать своим детям.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM. Волна топовой музыки. I took a

0: начинается новый сезон.
1: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя очень скоро и очень скоро. Радиус FM, Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 22 часа. В радиусе новостей.
2: В студии Радиус FM Наталья Еленская. Добрый вечер. Уборка зерновых и зернобобовых культур в Беларуси выходит на финишную прямую. Убрать осталось всего 7% площадей. Общий намолот с учетом рапса уже превысил 8,2 миллиона тонн. При этом урожай зимового рапса стал рекордным за все годы. Как отметил глава Минсельхозпрода Юрий Горлов, завершить уборку

0: уборочную кампанию планируй до конца этой недели или в начале следующей. Минский полумарафон в этом году впервые пройдет в двухдневном формате. Спортивные события состоятся в белорусской столице 5 и 6 сентября. В первый день запланированы бесплатный семейный старт и трехкилометровый фан-забег. На следующий день бегуны выйдут на основные дистанции по центральным улицам Минска – 5, 10,5 и 21 километр. На финише каждого участника ждет памятная медаль, а подготовиться к соревнованию можно на открытых субботних тренировках. На юге Беларуси все чаще фиксируют медведей. Недавно хищник попал в объектив фотоловушки в Ивацевичском районе. Специалисты объясняют появление зверей в непривычных регионах поиском пищи и периодом гона. Основная же популяция сосредоточена на севере страны. Эксперты советуют соблюдать меры предосторожности в лесах, громко разговаривать, чтобы обозначить свое присутствие. Особо опасные медведицы с детенышами. Приближаться к ним категорически запрещено. Португалия и Испания переживают тяжелый жилищный кризис. Из-за притока мигрантов, бюрократии и туризма на Пиренейском полуострове не хватает более миллиона квартир. Высокие затраты вынуждают застройщиков строить только дорогое жилье, из-за чего аренда в центре Лиссабона превышает 110% среднего дохода жителей, а в Мадриде 75%. С аналогичным дефицитом недвижимости столкнулась и Германия. Китайские ученые разработали искусственный интеллект, способный спрогнозировать риск развития депрессии на 4 года вперед. В основе модели анализ того, как мозг человека распознает эмоции окружающих. Алгоритм просчитывает реакцию нейронов и позволяет с высокой точностью выявить психологические риски задолго до первых проявлений расстройства. Это были заключительные новости на сегодня. О погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет пасмурно. На большей части территории пройдут дожди во многих районах. Сильные дожди, местами прогремят грозы. Ветер переменных направлений, умеренные, местами порывистые. По юго-востоку при грозах в отдельных районах шквалистое усиление ветра. В Минске ночью плюс 11-13, днем 14-16 тепла. В Гродно ночью 11-13, днем 16-18 градусов. В Витебске ночью плюс 11-13, днем 17-19 выше 0. В Могилеве ночью плюс 11-13, днем 21-23 тепла. В Бресте ночью плюс 13-15, днем 17-19 тепла. И в Гомеле ночью 15-17, днем 25-27 тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
1: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: Мама. Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.

0: Телерадиокомпания проводит набор слушателей от 18 до 40 лет на курсы телерадиоведущих на коммерческой основе. Вас ждут занятия по технике речи, основам мастерства телерадиожурналиста и основам актерского мастерства. Практические занятия в студии, в том числе с телесуфлером. Подробности по телефону 8017-389-6334.
1: Реклама. Радиус FM.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь.
1: И раньше всех.
0: Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Реклама.
2: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
3: Но у радио нет яркости.
4: Это пока.
2: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
4: Некоторые бонусы видно даже по радио.
2: Бетера. Твоему старту большие цифры.
5: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: Реклама. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
6: Топ-3 нашего чарта в прошлый раз замыкали Биби Рекса и Фейтлесс. Юра Лича. На второй строчке располагались Тейм Импала и Дженни «Дракула». Ну а золото в прошлый раз досталось Алексу Уоррену «Fever Dream». Кто окажется на нашем музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебе.
0: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте Радиус FM.

0: Быть молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
1: Реклама. Пройди музыкальный тест и выиграй аэрогриль. Заходи на radiusfm.by. Оценивай хиты, заверши тест, и ты в игре. Не упусти свой шанс на radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки. Radius FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Технодзен. Держим руку на цифровом пульсе с Олесей Матусевич на Радиус FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: Каждый вечер у многих из нас повторяется один и тот же бытовой ритуал. Мы возвращаемся домой и начинаем искать свободные адаптеры, чтобы поставить на зарядку смартфон или смарт-часы. В итоге тумбочка у кровати или рабочий стол моментально загромождаются тройниками, удлинителями и вообще целой паутиной из кабелей, среди которых еще нужно отыскать место для будильника или настольной лампы. А как было бы круто прийти домой, просто приложить все свои гаджеты к одной лаконичной подставке и навсегда забыть про поиск нужного провода. Раз и навсегда освободить место от лишних проводов и сделать тумбочку идеальной, можно с помощью всего одного девайса.
0: Технодзен.
1: Это девайс Charge Ultra G4 – универсальный будильник формата 7 в 1. Он выполнен в лаконичном сером корпусе с полупрозрачным рассеивателем и аккуратными оранжевыми деталями. Главное его суперсвойство – это мощная беспроводная зарядка с магнитной площадкой для смартфона. То есть телефон можно будет просто приложить к платформе. А также у него есть встроенные зоны для наушников и смарт-часов. На этом функционал не заканчивается. Сзади есть дополнительные порты USB и Type-C для проводных устройств, а спереди дисплей с часами, двойным адаптивным будильником и мягкой RGB-подсветкой на 7 цветов. Кстати, может служить своеобразным ночником. Время при этом автоматически синхронизируется со смартфоном по Bluetooth. Обойдется такая станция всего в $45 по специальной скидке. Это около 130 белорусских рублей. Лично мне кажется, что это универсальный гаджет, с которым мне нужно искать и покупать кучу проводов.
0: Технодзен на Радиус FM.

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет пасмурно. На большей части территории пройдут дожди во многих районах. Сильные дожди, местами прогремят грозы. Ветер переменных направлений умеренный, местами порывистый. По юго-востоку при грозах в отдельных районах шквалистое усиление ветра. В Минске ночью плюс 11-13, днем 14-16 тепла. В Гродно ночью 11-13, днем 16-18 градусов. В Витебске ночью плюс 11-13, днем 17-19 выше 0. В Могилеве ночью плюс 11-13, днем 21-23 тепла. В Бресте ночью плюс 13-15, днем 17-19 тепла. И в Гомеле ночью 15-17, днем 25-27 тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

еще только влезал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.

0: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт bn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
4: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
5: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе «Подкасты».

Свежий трек на Радиус FM. Медуза Хенри Кеммерман. Don't wanna go home.

Реклама. Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет дождливая погода. На большей части территории пройдут дожди, во многих районах осадки сильные. Местами, а по юго-востоку на большей части территории прогремят грозы. Ветер переменных направлений умеренный, местами порывистый. По юго-востоку при грозах в отдельных районах шквалистое усиление ветра. Днем в Минске плюс 14-16, в Гродно плюс 16-18, в Бресте и Витебске 17-19, тепла, в Могилеве 21-23, в Гомеле плюс 25-27. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ, волна топовой музыки.

Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на video.bel.by.

0: Свежий трек.
1: Свежий трек на Радио СФМ. Tame Impala, Джерри. Дракула.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси, час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет дождливая погода. На большей части территории пройдут дожди, во многих районах осадки сильные. Местами, а по юго-востоку на большей части территории прогремят грозы. Ветер переменных направлений, умеренный, местами порывистый. По юго-востоку при грозах в отдельных районах шквалистое усиление ветра. Днем в Минске плюс 14-16, в Гродно плюс 16-18, в Бресте и Витебске 17-19, тепла, в Могилеве 21-23, в Гомеле плюс 25-27. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ, волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Но мне все равно, где ты, с кем. Не люблю я давно. Хочешь, не верь.

Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
2: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет дождливая погода. На большей части территории пройдут дожди, во многих районах осадки сильные. Местами, а по юго-востоку на большей части территории прогремят грозы. Ветер переменных направлений, умеренный, местами порывистый. По юго-востоку при грозах в отдельных районах шквалистое усиление ветра. Днем в Минске плюс 14-16, в Гродно плюс 16-18, в Бресте и Витебске 17-19 тепла, в Могилеве 21-23, в Гомеле плюс 25-27. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ, волна топовой музыки.

0: нулевые, устаревшие учебные классы и риск утечки мозгов. На всебелорусских народных собраниях ставят задачу сохранить доступность образования и поддержать таланты. Сегодня в Беларуси есть ультрасовременный национальный детский технопарк, IT-академии, президентские гранты и стопроцентная гарантия первого рабочего места для выпускников-бюджетников.
1: Время твоих возможностей. 30 лет Всебелорусскому народному собранию. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM.

Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

0: Шквалистое усиление ветра. Днем в Минске плюс 14-16, в Гродно плюс 16-18, в Бресте и Витебске 17-19 тепла, в Могилеве 21-23, в Гомеле плюс 25-27. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
1: Радиус ФМ, волна топовой музыки.